похожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 7 часов в Тюмени. А вот и утреннее шоу «Рэд», шоу с тюменским характером и мировыми хитами.
1: Солнце поднимается, просыпается, и мы вместе с ним. Ведь день обещает быть приятным.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вокруг города Тюмени. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, классного утра. Сегодня среда у нас, середина недели, 23 сентября.
0: И примерно столько же, 23 градуса ожидается днем сегодня в Тюмени. И это, дамы и господа, все. Последняя серия увлекательнейшего сериала под названием «Бабье лето в Тюмени».
1: Ой, ну прекрасный сериал оказался вообще с таким красивым, ярким концом. И вот знаешь, после вкусия даже ничего не испортит, потому что дождь в ближайшую неделю не обещают.
0: Будет облачно, пасмурно, температура, конечно, уже
1: чуть-чуть
0: поменьше.
1: Чуть-чуть
0: пониже. 17 уже будет, да, но тем не менее, как бы, это еще, это кое-что.
1: Конечно, да.
0: С этим тоже можно жить. Вообще, вы знаете, меня вчера поразила одна моя знакомая. Значит, листаю я сторис и вот натыкаюсь на нее. И они, знаете, что сделали? Они
1: что?
0: Всей семьей просто... они предприниматели, поэтому они могут себе позволить, знаете, устроить...
1: Предпринять интересные решения какие-то.
0: Например, предпринять выходной себе. И они, знаете, что делают? У них двое детей.
1: Так.
0: И они просто сказали, так, дети, погода сегодня замечательная. В школу сегодня не идем. В садик не идем. И просто поехали что-то куда-то купаться, потом в гилевку. Вот так вот весь день провели просто. И я просто хочу к ним обратиться.
1: К ним в семью.
0: Вы не хотите, да, меня усыновить, может быть?
1: Да-да-да. У меня интеллект вообще в целом, не очень. На 6 лет примерно мне вот как бы...
0: Я просто к тому, что меня эта тема очень сильно поразила и... Блин, если у вас есть тоже такая возможность...
1: Используйте ее срочно.
0: Вы, во-первых, будете самыми лучшими родителями вообще в мире.
1: Да,
0: вот
1: вообще.
0: Когда-нибудь тебе такое делали, ты не пойдешь, что ли, нянка в школу?
1: Да нет, конечно.
0: Да, заставляли.
1: Да.
0: Да. В общем, подумайте, как можно вот так как-нибудь вывернуться и, так сказать, организовать себе приятный денек.
1: Ну, а вот у меня еще приятные новости, кстати, на сегодняшний
0: Пожалуйста.
1: День. В Тюмени кое-что удлинилось аж на 1,5 километра. Представляешь?
0: Заметно, что ли? Блин, сейчас я сяду по-другому.
1: Я, например, этому очень рада. Не у тебя что-то там.
0: Понятно.
1: Да, а именно в Тюмени, вот. Поэтому очень хочется рассказать. Скорее, чтобы порадовались.
0: Могла бы и за меня тоже порадоваться. В моем-то возрасте. Ладно, будем разбираться сразу после Tampere City, Self-Aware. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И...

0: о ней пойдет речь.
1: Ну, что-то вот рядом около, да, почти примерно. В общем, новая набережная появилась на за профсоюзным мостом. Вдоль Туры проложили пешеходную дорожку от ЖК «Речной порт» в сторону Мельникайте.
0: Насколько я помню, вообще это запланированная история. И вот где-то весной как раз все это анонсировали. Ну и видите, пара
1: месяцев. Сказано, сделано.
0: Да, круто, прикольно.
1: Вообще прекрасно. Протяженность нового участка около, вот, как я уже говорила, 1,5 километра. Дорожку сделали широкой и засыпали гравием. То есть работы там еще идут. Там пока не сильно красиво, просто дорожка такая. Но уже можно пройтись.
0: Да, я посмотрел фотографии. Ну, реально, на красивые виды пока надеяться не нужно.
1: Ну, конечно, только начали.
0: Но начало, так сказать, положено. Угу. Да. По сравнению с тем, что там было раньше... А раньше там было ничего.
1: Вообще, да.
0: Выглядит вполне уже как что-то, с чем можно работать. Ну, мне вообще нравится. В последнее время у нас и вот мы вчера рассказывали экопарк, да, там будут изменения. И цветной бульвар, и где-то там в долгосрочных планах муравейник даже.
1: Да, вот оборону преображают дома. Я вот ездила, там они теперь оранжевые такие, красивые, яркие, не просто серые такие.
0: Ну, в общем, смотрите, что происходит-то, да? Тюмень-то.
1: Как преображается все дальше и дальше.
0: Хорошеет, хорошеет, да, здорово. Ну, мы вам не рекомендуем пока что, конечно, вот отправляться на вот эту набережную.
1: Кусочек набережной, да.
0: Ну, если вы уж прям совсем такой вот любопытный
1: пешеход.
0: Человек такой вот прям, да, вот прям вот, вам лишь бы походить.
1: Да, тогда можете, да.
0: Тогда окей, да.
1: Плюс 1,5 километра к вашему рациону.
0: Ну, а так лучше, конечно, дождаться. Дождаться еще каких-то дополнительных...
1: Ну вот сейчас зиму переживем, вот это вот весна, все расцветет. Мне кажется, даже там весной будет уже классно, потому что листочки будут распускаться, может быть, что-то цвести будет, и будет классно.
0: В общем, будем, как всегда, следить за развитием этого проекта и сообщим подробности, как только они появятся.

0: И дальше мы собираемся потихонечку так вот вас вкатывать в этот день.
1: Mm-hmm.
0: Прям вот вух.
1: Вот так вот прям, да? Не потихонечку, вух, это быстро.
0: Ну, вух. Пусть будет вух.
1: Уже совсем скоро расскажем астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Узнаем, как продуктивно и результативно так правильно провести этот день.
0: Кроме того, не пропустите выпуск новостей. Узнаем, что интересного в Тюмени произошло, пока мы вот вечером и ночью спали, отдыхали. Да. Ну и еще один суперхит тоже к нам присоединится. Это Holy Flame, Айова и Доус. Ловлю. Услышим его через 3 минуты.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до 23, а ожидается небольшой дождь, но он чуть-чуть совсем будет.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Захавай!

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.24, точное Деменское, а вот и Николай Антонов с новостями.
1: Здравствуйте. Тюменская область вошла в топ-20 регионов по уровню зарплат. Заработка жителей области хватит почти на 3 фиксированных набора товаров и услуг. Рейтинг составлен РИА Новости. Медианная зарплата в Тюменской области во втором квартале составила около 69 тысяч рублей. Рейтинг регионов УРФО по уровню покупательской способности возглавляет Ямал. На втором месте Югра, на третьем Тюменская область. В Тюмени вновь перенесли срок сдачи первого в регионе арендного дома на улице Защитников Отечества. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Теперь застройщик планирует завершить проект в декабрю текущего года. Это уже не первый перенос. Изначально стройку планировали завершить в конце прошлого года. Дом переменной этажности будет состоять из двух секций с закрытым двором и огороженной парковкой. Квартиры сдадут с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Компания «Фармасинтез Тюмень» в следующем году планирует экспортировать гормональные препараты в 4 страны. Об этом сообщил вице-президент Никита Пуния. По его словам, экспортные отгрузки лекарственных средств, произведенных в Тюмени, планируются в Республику Беларусь, Казахстан, Йемен и Алжир. Также может быть налажен экспорт препаратов в Узбекистан. На сегодняшний день продукция завода поставляется во все регионы России. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: сентября, сегодня среда, погнали.
1: Овны, далеко не сразу станет ясно, за какие вообще дела нужно браться. Потребуется чей-то совет, который может оказаться действительно полезным.
0: Тельцы, не пытайтесь справиться совсем в одиночку, это может отнять слишком много сил.
1: Близнецы, середина дня будет особенно удачной и хорошо подойдет для решения рабочих задач, к которым можно подойти творчески.
0: Раки, сфокусируйтесь на решении сложных задач, требующих максимальной концентрации внимания.
1: Львы, сегодня наконец станет ясно, как нужно действовать, и вы довольно быстро добьетесь успеха.
0: Девы, начало дня может принести хорошие новости, касающиеся финансов.
1: Весы. Отношения, прежде складывавшиеся довольно напряженно, могут принять неформальный и вполне дружеский характер.
0: Скорпионы. День окажется благоприятным с точки зрения личных отношений.
1: Стрельцы. Если кто-то будет делиться своими идеями, любые замечания следует делать максимально деликатно, чтобы избежать ссор и взаимных обид.
0: Козероги. Может выясниться, что дела, которые вы считали завершенными, все еще требуют внимания.
1: Водолеи. Сложный день. Он определенно будет неподходящим для того, чтобы рисковать или ставить какие-то смелые эксперименты.
0: Ну и рыбы. В это время могут появиться особенно многообещающие проекты.

0: очень трендовое звучание. 7 часов и 33 минуты в Тюмени. Ну и мы образцово-показательно сейчас тоже расскажем, как правильно провести этот день благодаря нашей страничке «Вдохновение и мотивации».
1: Да, и именно там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, событие, день рождения, открытие, может быть, случилось. Именно вот в сегодняшний день, 23 сентября. Ну и вдохновляемся и вдохновляем вас на позитивный настрой этого дня.
0: Начнем с того, что сегодня день осеннего равноденствия.
1: Ого, как уже сегодня?
0: Как ты можешь это объяснить?
1: Ну, это же логично из вопроса, да, собственно. Да. День равен ночи.
0: Абсолютно
1: верно. И уже потом начинает... Нет, подожди, уже с июня же на убывание идет день.
0: Так,
1: а сейчас тогда как? Ночь нарастает.
0: Вот ты и запуталась. Короче, смотрите, сегодня в июне, да, то есть началось обратно. То есть день стал уменьшаться. И вот сегодня они сравнялись. То есть темное время суток со светлым. И дальше уже будет преобладать темное время суток. Вот так вот.
1: Все.
0: Это самое сложное, что, с чем нам предстояло разобраться. Дальше будут гораздо более легкие для утра, для утреннего понимания темы. Так что оставайтесь. Все подробности расскажем после новинки от Баиндия «Спектакль».
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов и почти солнечно. В течение дня потеплеет до 23. Ожидается небольшой дождь, но совсем маленький.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.

0: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Начинается 23 сентября на календаре. Много всего классного произошло. Ну, давайте начнем, Яна, с близкой для тебя темы. Сегодня, в 2008 году, состоялась презентация первой версии операционной системы Android.
1: О, это по моей части, да. Я люблю Android, у меня
0: Мы вас, конечно же, поздравляем, андроидчиков. Вот. Это, кстати, самая популярная мобильная платформа, но 70% смартфонов работают именно на ней. Ну, на этом комплименты от меня заканчиваются.
1: Ну, конечно, как еще-то
0: несколько фактов, давайте. Не все знают, но изначально операционная система Android предназначалась не для смартфонов, а для фотоаппаратов.
1: А значит, что камера у нас должна быть и лучше, чем у айфона?
0: Какая ирония, да? Фотографирует Android не всегда хорошо.
1: Ну, не все, но сейчас уже большинство. У айфона что? Ну, айфон, айфон.
0: По первости...
1: Android разные марки. Вот смотри, айфон это одна марка, а андроидов-то много.
0: Ну да, и фоткают все... Не
1: нормально.
0: Очень. Да единица, у единиц нормально. Ну, сейчас, ладно, сейчас подтянулись.
1: Мы как Mercedes и BMW спорим вечно.
0: Да, но первое время вообще же как будто на домофон просто это снято. Я помню, андроидчиков еще не пускали в запрещенную сеть, потому что стрёмная камера. И когда только-только вот... то есть сначала на айфонах был только вот этот грамм. Вот, потом... ладно, хорошо, андроид тоже давайте. И сразу было видно... А, это на Android снято. Это. Да.
1: Ой, ну Саш, какой ты неприятный,
0: ну,
1: уже прям с утра.
0: Хорошо. Оказывается, любопытный факт. Дизайн зеленого робота нарисовал российский дизайнер Ирина Блок. Это произошло вот в 2007 году. И, казалось бы, ну, она вдохновлялась какими-то фантастическими фильмами, да, с крутыми роботами. Но на самом деле ее вдохновили человечки, нарисованные на кабинках туалета.
1: Ну, это, конечно, так себе информация.
0: Ладно.
1: А яблоко-то лучше прям, да, вот вообще откусанное это. Не целое, даже откусанное, какой-то огрызок, блин.
0: Вот знаешь, как это сейчас звучит? Да-да-да-да-да-да.
1: Ну, так, с твоей стороны так же.
0: Аргументов ноль никаких. Ладно, сменим тему.
1: Я просто не подготовилась. Знала бы, подготовилась.
0: Я знал, поэтому я тебе ничего не говорил специально. Так, также сегодня была запатентована жевательная резинка.
1: О, это классно. У меня всегда в каждой сумочке гигиеничка и жевательная резинка.
0: Ну, сколько свиданий было спасено благодаря...
1: Это да.
0: Сколько семей образовалось благодаря жвачке, поэтому, да. Но также сколько неприятных... Когда вот под парту вот так вот... Ненавижу это чувство. Ненавижу. И вы знаете, в Сингапуре даже ввели строгий запрет на ввоз и продажу жвачки, чтобы поддерживать идеальную чистоту на улицах. И с 2004 года только лечебные виды жвачки там можно... Ну, Сингапур вообще жестокая страна.
1: Ну и дорогая, надо
0: вот,
1: сказать.
0: Кстати, да. Популярный миф о том, что если проглотить жвачку, что с тобой будет?
1: Не по сложности. Закупорится один проход.
0: Слипнется, да.
1: Ну да.
0: И вы знаете, это имеет место быть. Действительно,
1: правда,
0: детям,
1: да?
0: Детям не рекомендуется глотать жвачки.
1: А взрослым? У них там побольше, что ли?
0: Тут ничего не сказано. Вот. Но также еще был миф о том, что 7 лет жвачка проглоченная в организме, значит, переваривается. Это вранье.
1: Неправда, да?
0: Да. Ну и еще сегодня Международный день жестовых языков. Я бы хотел вам рассказать потрясающую историю, которая со мной произошла, точнее, со мной и с моим другом.
1: Так.
0: Мы однажды возвращались из бани, и нас вез глухонемой водитель, таксист. Вот. И мой друг, он уснул, значит, на переднем сидении. Ну, мы из бани возвращались, напарились.
1: Ну, конечно,
0: баня
1: устали,
0: все силы,
1: да,
0: у нас,
1: да,
0: забрала, да. И, значит, мы едем, и нас останавливает ДПС. И водитель показывает, ну, жестами, что, типа, я сейчас остановлю, покажу документы, у тебя все в порядке. В этот момент, в эту секунду, мой друг просыпается, тоже делает какие-то жесты. Я просто такой, ничего себе, он, оказывается, знает язык жестов. В общем, они как-то перекинулись, что-то типа, все, он показал документы, мы поехали дальше. И ну, утром я его спрашиваю, говорю, Антон, а ты что, знаешь язык жестов? Он говорит, нет. Я говорю, ну вы вчера хорошо поговорили с водителем, вроде бы он даже все понял. Так что день вот такой, разнообразно насыщенный, многогранный.

0: вторник в утреннем шоу «Рена Красноармии» с суперхитом «Аутентичная». И вот тут вот от «А» до «Я». И это очень подходит нашей программе, потому что «А» — это Александр,
1: да.
0: «Я» — это Яна.
1: Да.
0: Ну все.
1: Идеально.
0: Спасибо,
1: идеально.
0: Лирик, хорошая песня. 7 часов и 50 минут в Тюмени. Также мы хотим поблагодарить значит, одну девушку, которая провела собственное расследование на очень важную тему. Действительно важную.
1: Да.
0: Не вот эта ерунда какая-то,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, ну вот эти глобальные какие-то. Вот это вот очень важная новость. Выяснила, значит, она, что конфеты Ротфронт, это вот эти вот батончики красно-бежевые, которые все знают, они оказываются, внимание, отличаются по вкусу. И выявила она, что все зависит от завода-производителя. То есть, например, тамбовский вкус детства прям вообще вкусные, классные, а вот московские не очень уже.
0: Слушай, это напоминает еще одно важное исследование, которое мы проводили нашей мужской компании. Мы выясняли там про напитки определенные. И тоже пришли к выводу, что... На одном заводе они не очень, а на другом вот хорошие. Поэтому выбирали только вкусные.
1: Понятное дело. А ты знаешь еще
0: что? Не могу сказать слово «Хайнекен», но...
1: Не говори, нет, не говори.
0: Не буду его говорить, да.
1: А ты знаешь еще, что отличаются напитки одного и того же производителя в стекле и в жестяной упаковке?
0: Это, конечно.
1: Это база уже, да?
0: В стекле всегда все вкуснее, 100%.
1: Конечно, да. Ну и дороже еще.
0: Давайте не будем туда к напиткам уходить, все-таки среда еще пока что, да? Вот, давайте все-таки про конфеты поговорим. И выясним, какие конфеты ваши самые-самые любименькие.
1: Я думала, ты сейчас скажешь самое слабое звено.
0: Нет, самые любимые ваши конфеты, которые, знаете, вот, допустим, подарок вам подарили новогодний, да? И вы в первую очередь вот эти выбираете.
1: Конечно, да.
0: Рачки всякие, вот это, это мы туда, для гостей. Давайте составим наш собственный топчик любимых конфет в Тюмени. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это наш Макс. Ну и канал ВК.
1: Радио Красная Армия.
0: К вашим услугам, пожалуйста, пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщили синоптики, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов и солнечно. В течение дня потеплее до 23. Ожидается небольшой дождь, но совсем немножко.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН НП 313-723-202-0-1701.

0: Это Swish Crazy for You. 7:57 в Тюмени. Ну и вот, к слову, crazy, хотелось бы привязаться. От каких конфет вы вообще crazy, с ума сходите? Ваши самые любимые конфеты. Вот о чем мы сегодня хотим поговорить и составить такой своеобразный топ любимых тюменских конфет. Итак, и, пожалуйста, почитаем.
1: Да, вот такие сообщения к нам приходят. Птичье молоко, грильяж в шоколаде. Из детства любимая была Гулливер.
0: Грильяж?
1: Да.
0: Вопросики только вызывают грильяж у меня.
1: Нет, а у меня наоборот не вызывает. Мне больше птичье молоко вызывает. Я не люблю.
0: Какие вопросы к птичьему молочку? Откусила она, тык, такая. Вот так вот, вся. Вкусненькая.
1: Мягкая. Ну, что это такое?
0: А грильяж просто твердая.
1: Вкусная штучка, там орехи вообще-то, между прочим, в карамели. Ну, классно.
0: Я вам скажу честно, грильяж это мы, ну, оставляем вот, ну... Вот если на Новый год, допустим, подарили подарок, да, где-то в числах 12-х, может быть...
1: Зови меня в гости, я приду,
0: уже как бы грильяж, уже ничего не осталось, ладно, грильяж сойдет.
1: Ну, кстати, вот грильяж вообще в переводе означает «жарить». Ты знал?
0: А жареное же вредно. Так...
1: Ну, так, ну все, все, ладно.
0: Мне
1: ладно.
0: Сказать это или... Ладно, не буду. Дорогая, у нас грильяж намечается?
1: Конфеты или что?
0: Гулливер. Вот хотелось бы тоже... Вот хорошая, Гулливер хорошая конфета.
1: Это же там что-то с вафелькой связано, да?
0: Что-то да. И она такая чуть побольше, чем эти остальные. Вот ее нормально, знаешь, съел как бы одну, и все, и нормально...
1: А еще если грильяжем закусила, вообще отлично.
0: Со своим грильяжом. Мой топ. Белочка. Принимается. Маска. Принимается. Красный мак. Принимается. У вас потрясающий вкус. Сразу вам хочу сказать.
1: Идеально.
0: Вы шарите в этой теме. Вы шарите. Явно, да. Какие ваши любимые конфеты? Вот что мы сегодня решили выяснить. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите к нам в Макс и канал ВК Радио Красная Армия.

0: 8 часов в Тюмени. Всем привет, это утреннее шоу Red, и мы тут суету наводим вообще как положено.
1: Утро, музыка и Красная Армия. Вот простая формула отличного настроения на весь день.

0: Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго солнечного утра. Сегодня среда, середина недели, 23 сентября. Слишком много буквы «С» в моем предложении. Ну и вот, знаешь, сегодня утром я попыталась что-то заметить. Может, кто-то гуляет новый, там собаки, бегуны, но почему-то их никого сегодня не оказалось. Но оказалось сегодня солнце, и кроме него я вообще ничего не вижу. Оно такое теплое.
0: А я вот, знаете, хотел бы вам кое-что рассказать. Ну, может быть, для кого-то это уже и не новость, но я вот, для меня вчера было открытие.
1: Давай.
0: Оказывается, в Тюмени как-то так тихонечко, знаете, без
1: шума,
0: каких-то масштабных рекламных кампаний, как это обычно бывает и так далее, заработал сервис Озон Фреш.
1: Я видела вроде по телевизору такую рекламу, там что-то связано со свежестью, да? Ну, с продуктами, я имею в виду.
0: Мне нравится, как Яна, так он сказал, Озон, что-то продолжает.
1: Берем.
0: Короче говоря, это, ну, вы наверняка пользуетесь там службой доставки какой-нибудь, типа Самокат или Яндекс.Лавка. И вот это то же самое, только от Озона. Отдельного приложения не надо, вот заходите в Озончик свой любимый, и тут есть появляется яблочко. И вот там вы можете выбирать продукты, которые вам нравятся, и вам их, ну, доставят.
1: О, это очень удобно. Заказал себе там какие-нибудь носочки, хоп, и еще там что-то поесть заказал.
0: Да. Ну, тут разница в том, что носки вам привозят в ПВЗ, а Озон Фреш вам привозит прям домой.
1: Ну, надо бы исправить эту так-то вообще ситуацию, между прочим. Ой, ну, мужчины, это для вас вообще прекрасная новость, для одиноких особенно. Вот вам и тут вот и еда, и все остальное. Вот все в одном месте. Очень удобно.
0: Ну, в общем, проверьте, есть ли у вас поблизости такая возможность заказать продукты. Как мне кажется, чем больше вот таких сервисов, тем конкурируют они, да? И тем лучше условия для нас.
1: Я, кстати, читала новость, что Wildberries вообще такси запустили свое, но пока только для сотрудников и в Ереване, но до нас, может быть, тоже дойдет.
0: Интересно, почему именно в Ереване? Там просто такие водители своеобразные.
1: Может, они продать что-то могут.
0: Такой стиль, да. Вот реально, кстати. По пути тебе еще что-нибудь это.
1: Да-да-да.
0: Ну, в общем, вот такое у меня небольшое открытие.
1: Ну, а у меня открытие тут свое случилось. Раньше я не сильно любила зумеров, потому что вот они новые слова непонятные придумывают, но в последнее время они меня приятно удивляют своими трендами. Ну, может быть, повзрослели, я не знаю. Но что-то они новое такое запустили, что-то им понравилось, что такое необычное привлекло их внимание, но актуальное как раз для осени.
0: Сразу после Шакиры «Бурна бой», «Дай-дай», будем разбираться, что же это за тренд такой новый, зумерский, и вполне возможно.
1: С чем его едят?
0: Да. Так что оставайтесь поблизости. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.

0: Дай-дай, суперхитов Шакиры и Бурна Бой. 8:12 в Тюмени. И очередной зумерский тренд, который покорил интернет, хотели бы мы вам презентовать.
1: Да, пока не у нас, конечно, в России, но вот в США уже сходят с ума по вообще неожиданному моменту такому, по маринованным огурцам. Вообще, казалось бы, да? Они, значит, две девушки уволились из одной корпорации, где работали, и создали свой бренд. Они сделали яркую упаковку, по-моему, рецепт даже поменяли, и вот на этом, собственно, и сходят с ума.
0: То есть вот две девчонки зумерши, да, открыли такой бизнес?
1: Да-да-да, они, ну, они вообще там на огурцах просто помешались. Появились даже торты, зубные пасты, помады со вкусом маринованных огурцов.
0: Ну, кстати... Ну, кстати.
1: Что? Помада в виде огурца, да, такого? Или что?
0: Короче, мне кажется, что не зумерское это дело, конечно, огурцы закатывать, потому что, ну, нельзя так с кондачка запрыгнуть в эту тему, да? Это же, понимаете, вот этот рецепт, он вытачивается от сезона к сезону, ну, понимаете? Да. То есть каждым годом чуть-чуть немножко там, оп, здесь уксуса поменьше. Того, вот,
1: а и, есть еще разные сорта
0: огурцов. С годами вот получается тот самый прям рецепт, который, ну, совершенный. А тут что они... Ну, два раза закаточки сделали, все.
1: Ну, а может, они вот какой-нибудь бабушке взяли рецепт и теперь делают, опять же, что уж ты так-то? Зачем я защищаю зумеров? Это на меня не похоже.
0: Ну, вообще, конечно, сейчас... А ты, Яна, как вообще относишься к соленьям?
1: Мне нравится. Я люблю огурцы и в целом, наверное, все. Потому что помидоры... Ну, нет, не моя тема.
0: А квашеная капуста?
1: Ой, это да, еще с картошечкой-то жареной.
0: Нормально.
1: Ой, очень вкусно.
0: Да, и вы знаете... Я вообще тоже, на самом деле, любитель такой темы. Но вот ты говоришь, не любишь помидоры. Ну, многие мои друзья тоже так говорили, а потом попробовали, как-то пришли ко мне в гости и, значит, по рецепту моей мамы попробовали.
1: Так.
0: И я сейчас скажу, это не прикол.
1: И они до сих пор с тобой живут, да?
0: Нет, они заказывают. То есть они вот звонят, они не спрашивают, как у меня дела. Они говорят, как дела у твоей мамы? Я такой, так, что тебе нужно? Помидоры там еще не закатывала, нет?
1: Эдакий поставщик помидор.
0: Можно мне баночку, да?
1: Барыга такой.
0: Ну,
1: немножечко.
0: Мы всем желаем, конечно же, классных закаток. Хороших таких, да.
1: Овощных, да. Не вот губозакаточных машинок, да. Вот именно овощных.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: самым легким в мире припевом.
1: Ну вот какой у нее клип, так она и поет, мне кажется. Она просто там идет по улице и вот так вот что-то там. Да. Как вот мы на работу примерно так же идем.
0: Я думаю, да, сегодня многие тюменцы так слегка чуть пританцовывая.
1: Ну солнце, ну что оно творит вообще?
0: Ну почти как в пятницу. Припрыжечку вот так вот, да, мы идем. Мы вам желаем реально кайфануть сегодня максимально от этого классного солнечного дня, который, судя по всему, будет такой же завершающий.
1: Ну уже такой максимально теплый, да, уже больше 20 только сегодня.
0: Да, ну и, в общем-то, как спланировать этот классный солнечный денек?
1: А вот расскажем, благодаря любимому гороскопу, мы узнаем, что же там, как, к чему прислушиваться, что учитывать нужно, чтобы построить свои идеальные планы на сегодняшний день.
0: Кроме того, не пропустите свежие новости. Сразу после Косты Лакосты, Черри Леди, услышим этот хит уже через 2 минуты.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 8.26, точное тюменское, на Красной Армии новости, и нам их расскажет Николай Антонов. Приветствую.
1: Да, доброе утро, Саша, доброе утро, Яна. Итак, поехали. Парковка за Спасской церковью в Тюмени будет благоустроена под новый сквер. На площадке уже демонтировали асфальтовое покрытие и провели планировку песчаного основания. Дорожки будут вымощены брусчаткой, они сохранят сквозной проход к раму с улицы Ленина, пишет издание Тюменской области сегодня. На участок завезут плодородный слой земли и высадят более 2000 деревьев и кустарников, адаптированных к тюменскому климату. Также здесь обустроят зеленый лабиринт из кустарников и установят скамейки и качели. В Тюмени отремонтируют фасады 10 домов на гостевых улицах до конца текущего года, как сообщает агентство «Тюменская линия». Это начало масштабной программы, которую запустили по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Большинство проектов, которые начали в этом году, находятся на улице Имской. Всего по программе, которая рассчитана на 11 лет, в областной столице отремонтируют 104 фасада на 20 гостевых улицах. В Тобольске следующий понедельник, 28 сентября, стартует отопительный сезон. Распоряжение подписал мэр города Петр Вадин, сообщает издание Тюменской области сегодня. В прошлом году, к 28 сентября, отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях региона. Причем в Тюмени и Тобольском округе старт отопительному сезону дали 23 сентября, а в Тобольске – 24 сентября. Напомню, начало отопительного сезона зависит от погоды. Среднесуточная температура в течение 5 дней должна быть не выше плюс 8 градусов. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

0: сентября.
1: Овны, далеко не сразу станет ясно, за какие вообще дела нужно браться, потребуется чей-то совет, который может оказаться действительно полезным.
0: Тельцы, не пытайтесь справиться совсем в одиночку, это может отнять слишком много сил.
1: Близнецы, середина дня будет особенно удачной и хорошо подойдет для решения рабочих задач, к которым можно подойти творчески.
0: Раки, ну а вы сфокусируйтесь на решении задач, требующих максимальной концентрации внимания.
1: Львы, сегодня наконец станет ясно, как нужно действовать, и вы довольно быстро добьетесь успеха.
0: Девы, начало дня может принести хорошие новости, касающиеся финансов.
1: Весы, отношения, прежде складывающиеся довольно напряженно, могут принять неформальный и вполне дружеский характер.
0: Скорпионы, день окажется благоприятным с точки зрения, опять-таки, личных отношений.
1: Стрельцы, если кто-то будет делиться своими идеями, любые замечания следует делать максимально деликатно, чтобы избежать ссоры и взаимных обид.
0: Козероги, может выясниться, что дела, которые считались завершенными, все еще, оказывается, требуют внимания.
1: Водолеи, сложный день. Он определенно будет неподходящим для того, чтобы рисковать или ставить какие-то смелые эксперименты.
0: Ну и рыбы, в это время могут появиться особенно многообещающие проекты. Гороскоп.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Только что мод в утреннем вот шоу Ретро Красной Армии. Намек на нас. 8.35, точное тюменское. И начинается наша фирменная рубрика Only Facts, где мы рассказываем факты. Да.
2: Рандомные абсолютно на разные темы. Ну, а вы выступаете в качестве таких судей, серьезных, справедливых, строгих, делающие правильный выбор. Голосуете, значит. Ну, а мы... тем самым заключили, кстати, на этой неделе пари.
1: Да, проигравший ведущий, кто наберет меньше всего побед, тот обязан будет оплатить кенгуренышу из тюменского зоопарка, ну, несколько, я бы сказал, дней беззаботной, счастливой жизни.
2: Кенгурятской
1: жизни. Да. В общем, задонатить немножко на всякие приколы, вкусности, игрушки там и так далее. Мы договорились, что это 1000 рублей будет.
2: Ну, 1000 это, ну, дня два, мне кажется, пожить.
1: Целых два дня. Ничего себе.
2: Какая у тебя тема сегодня?
1: Я сегодня хотел бы вам рассказать кое-что про Симпсонов.
2: Мультик вот этот был. Желтых человечков. Ну, а я же как-то так снова совпало, что снова про животных. Ну, нравится мне, люблю
1: их. Нащупала ты, да, вот эту вот...
2: Золотую жилку вот эту.
1: Ну что же, разберемся поподробнее с нашими фактами сразу после Люси Чеботиной и ее новинки «Горгона». Оставайтесь поблизости и все узнаете.
3: Реклама.
4: Алло?
5: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
4: Ой, извините, я в Бангкоке.
3: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
6: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
7: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: 8.40 на Тюмени, и мы начинаем рубрику Only Facts. Давайте подведем итоги вчерашней нашей битвы. И вынужден признать, что опять-таки с небольшим, минимальным преимуществом, но побеждает факт Яны. И я очень близок к тому, чтобы реально пожертвовать юному кенгуру.
1: Ну это же приятное дело такое. Ну, а еще приехать, знаешь, лично с ним познакомиться. Ну, там, через решетку, конечно, но...
0: Проконтролировать, как он балдеет на мою тысячу, да? Я согласен, да.
1: Ой, ну на тысячу тоже вообще, конечно, много. 53% у меня победа. Ну что, мы практически на равных, надо сказать.
0: Ну, давай, начинай тогда сегодня опять ты.
1: На правах победителя.
0: Подчеркиваешь это?
1: Конечно. Итак, у меня сегодня такой интересный факт, который называется «Панда-дипломатия». Не то, что они между собой такие ругаются, а потом такие, примиряются, давайте разговаривать.
0: Это дипломат в расцветке панды, правильно?
1: Да, черно-белый, вот эта коровка. Но, в общем, если панда находится в другой стране, значит, Китай просто одолжил животное, а точнее сдал в аренду на 10 лет. То есть, если где-то в зоопарках или там еще где-то вы видите панду, и вы находитесь не в Китае, то вот знайте. Все большие панды на планете юридически принадлежат Китаю. Начиная с 1984 года Китай официально прекратил дарить этих животных другим государствам.
0: То есть в лизинг взять не получится, только чисто только аренда.
1: Да.
0: Да, с последующим выкупом вот этого.
1: Да, и все дети тоже принадлежат, ну, детеныши. Если вдруг мужчину и женщину взял панду, то вот.
0: Интересно. До этого я не знал, конечно, да. Но против панды я сегодня выставляю «Симпсонов». Наверняка многие слышали, может, и не смотрели, но слышали, что это вообще легендарный мультсериал. Очень много событий там они предсказали. Вообще говорят, что «Симпсоны» все предсказали. И вообще по количеству отсылок каких-то на поп-культуру и так далее. Ну, наверное, только «Саус Парк» может сравниться с «Симпсонами». Так вот, я хотел бы вам рассказать про Барта Симпсона. В частности, про его имя. Изначально Мэтт Гроунинг, который придумал Симпсонов, он хотел дать ему имя этому вот мальчишке, значит, в честь себя назвать Мэтт. Но сказал, это слишком будет очевидно. Поэтому он выбрал имя Барт, потому что это классическая анаграмма английского слова «брат».
1: Ух ты.
0: Вот. И в английском языке слово «брат» означает капризный, избалованный ребенок, паршивец, сорванец. Вот так.
1: А
0: вот
1: все остальные имена просто имена?
0: Ну, он там из всех в честь отца, в честь матери, всех вот так вот назвал, короче.
1: А, это вообще не подозрительно, да?
0: Сильно не выдумывал, да. Ну, себя уж как-то, да, отвел все подозрения.
1: Слишком корона, да.
0: Ну, в общем, такое имя как бы сразу отражало бунтарский характер и служило скрытой шуткой для зрителей. Так что, если у вас есть брат, имейте в виду, это капризный, избалованный ребенок, паршивец, сорванец. Особенно, если младший. Точно, блин.
1: Да.
0: Вот такие факты мы сегодня для вас приготовили. Отправляем их в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Заходите, голосуйте. И завтра узнаем, кто победил.

0: 82 в утреннем шоу «Рена Красной Армии». All the small things. Ну, просто как будто бы побывали сейчас в комедии «Американский пирог». Вот такие там тоже были саундтреки. Кстати, по-моему, это и есть саундтрек к этой легендарной, культовой молодежной комедии. 8 часов и 50 минут в Тюмени. Ну, кстати, что касается пирог, сладостей, да, у нас сегодня как раз-таки такая тема.
1: Да, одна девушка выяснила, провела, точнее, целое даже расследование, что конфеты Ротфронт, эти батончики вкусные, всеми любимые, отличаются по вкусу, представляете? И она выявила, что все зависит от завода-производителя. Тамбовские – вкус детства, классные, вкусные. А вот московские, они вот не очень вкусные, оказывается.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, девушка, конечно, вообще молодец. Жертвуя своей фигурой, mm-hmm. понимаете? Да, mm-hmm. она вот прошла это испытание ради нас.
1: Может, просто по одной конфетке попробовала?
0: Может быть, не знаю. Но что-то мне кажется, что, наверное, нет.
1: Ну да, ну как удержаться и не съесть всю пачку-то?
0: Как можно по одной конфете судить вообще? Нужно как-то несколько из разных партий взять и так далее. Поэтому я думаю, что это такое было исследование.
1: У вас у мужчин так же интересно во всем или нет?
0: Мы сегодня решили поговорить, какие у вас любимые самые конфетки, от которых вы вообще
1: без ума
0: дуреете вообще. Если подарок вам подарили...
1: С этой прикормки.
0: Да. Ого, ты еще вспомнила. И сразу же первые они съедаются. Вот просто в обязательном порядке. 8-9-2-2-3-0-1-104-6. Это наш Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». Пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщили синоптики, в Тюмени к этому часу плюс 15 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до 23. Ожидается небольшой дождь в районе обеда, но совсем маленький.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Oriflame, да, ну, 8.56 в Тюмени, и мы сегодня решили составить топчик наших любимых конфет. И вот какие сообщения к нам прилетают, пожалуйста.
1: Доброе утро, конфеты-рачки.
0: Что? Подождите, мы спрашивали про любимые конфеты, а не про нелюбимые.
1: Мне кажется, у человека любимые, да, может, еще и гусиные лапки любит, они же похожи. А, мне знаешь, какая сейчас идея пришла?
0: Это идея. Вот вы понимаете, что в семьях сколько скандалов из-за того, что там кто-то съел все конфеты, да? А вот человек, ему нравятся рачки. За рачки никто никогда не спорит.
1: Ну,
0: ни одной драки не произошло, я вам серьезно говорю, из-за конфеты рачки. Поэтому я хочу, знаете, что сделать?
1: Давай.
0: Благородный поступок. Если на этот Новый год у меня будет новогодний подарок, я соберу все вот эти рачки и презентую вот нашему слушателю.
1: Присоединяюсь, согласна.
0: Все, идеально.
1: Ну, две конфетки себе оставлю, ладно, чтобы не забывать вкус, а так да. И ты знаешь, Саш, я хочу сказать, что вообще рачки и вот эти вот рачки-морячки, они же прародитель дубайского шоколада.
0: Серьезно?
1: У них внутри вот эта вот консистенция интересная, такая хрустящая, рассыпчатая, очень даже похожа на дубайский шоколад.
0: Серьезно?
1: Угу.
0: Вау, вот этого я, конечно, тоже не знал.
1: Где рачки, а где дубайский шоколад?
0: Казалось бы, оказывается,
1: только у нас здесь они вместе.
0: Мишки в лесу, ромашка, это из твоей команды, кстати.
1: О, мои любимые, да.
0: А вообще больше люблю вафли. Ну, вафли, кстати, тоже нормальная тема. Какие там курортные конфеты и ананас? Такие.
1: Кстати,
0: вафлян.
1: Сообщение к нам пришло. Ананасы и ласточка, они первые с конца. Вот кто-то не любит их, например.
0: Вот тоже идеальный сладкий мэч. Бро, так сказать, да? То есть он вам эти конфеты отдает, вы спокойненько съедаете.
1: Подожди, сладкий бро.
0: Согласен, звучит так себе.
1: Я пропустила.
0: Ну, вы поняли, типа, как вот...
1: Ну, да, коллега там, не знаю, может быть, хотя бы.
0: Ну, сладкий напарник, ну, тоже как-нибудь.
1: Ладно, давай завершим вот таким сообщением. Всегда любила киндер-шоколад, но нашла альтернативную и бюджетную версию Fox Baby с лисенком на обложке. И тем более они выпустили еще и конфеты вкусные.
0: Да, тут согласен. Fox Baby вкусно. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Мы сегодня обсуждаем ваши любимые конфеты. И в канале ВК, Радио Красная Армия, тоже комментарии можно оставлять.

0: 9 часов в Тюмени. Это мы так уверенно шагаем далее в это утро.
1: Да, ты здесь, ты с нами, поэтому лови заряд позитива и энергии на солнечную среду.

0: 6 минут в Тюмени. Доброе утро, всем привет, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго утра. Сегодня среда, середина недели, 23 сентября. И я вот заметила, что тепло еще на улице. И как это можно определить? Вот еду я в машине, смотрю на посторонние машины, соответственно, водители, и они вот так вот руку, оп, из окна вот так вот высовывают, значит, еще такое. Тепло.
0: Хорошая примета. Я тоже могу по автомобильным привычкам сделать выводы, что хорошая погода. Это в автомобилях, у которых есть люк, он открывается сразу же вообще просто. Вот,
1: ну купил себе машину с люком.
0: Ну вот, да, ничего.
1: Не знаю тоже, как похвастаться еще.
0: Я всегда, знаете, думал, что... Ну, это такая необязательная вообще опция. Что этот люк? Зачем он нужен вообще? Ну, как бы...
1: Пока он у тебя не появился.
0: Тогда да, я все понял сразу же. Это, блин, это круто.
1: Да.
0: Открываешь, и сразу же вот оно, небо такое хорошее, все прям. Да, поэтому если у вас есть люк, открываем. Открываем.
1: Руку высовываем из окна. Всем показываем, что тепло.
0: Если люка нету, вы знаете, воображаемый люк откройте. Никто же вас не ограничивает в плане фантазии, правильно? Все, открываем воображаемый люк. И все, и пусть там дует туда в кабину вам.
1: Сегодня только среда. Еще.
0: Последний денек сегодня такой вот прям максимально теплый, максимально бабье летний. Завтра уже, тоже будет нормально, дождя не будет, но там уже что-то 17, поскромнее как-то.
1: Ну не зря же сегодня день осеннего равноденствия.
0: А как это связано?
1: А я теперь уже знаю, мы выяснили, да, что ночь становится больше.
0: Нет, сегодня они еще одинаковые.
1: Ну да, а что с сегодняшнего уже, и да. Ночи, да.
0: Поэтому ловите, наслаждайтесь вот этим светом, потому что зимой вообще будет.
1: Да.
0: На работу будем ехать. Будет
1: темно.
0: Еще темно с работы. Уже темно. Угу. Поэтому все, максимально впитываем в себя солнце.
1: Ну и что касаемо, кстати, работы. Тут еще одно исследование подъехало. Сотрудники с какими именами чаще всего выгорают на работе в России?
0: Хорошо, хорошая статистика. Разберемся с ней сразу после Моны, ее новинки «Мама». Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.

0: Александры чаще всего, значит, это делают, представляешь? А ты у нас кто, Сашенька?
1: Александр.
0: Да. Вот, значит, Кати часто работают, потому что HR-ами, бухгалтерами и финансовых всяких отделах. И массово жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение. Ну, а Саши, в свою очередь, часто встречаются среди руководителей отделов продаж и айтишников. Ну, и эти направления тоже вызывают много напряжения.
1: Какие мы можем сделать выводы? Что таких людей надо беречь? Окружать их заботой, регулярно подносить чай, кофе, другие напитки прохладительные, не только. Какие-то конфетки, шоколадки, вот это все. Массаж, опять же, можно, да, легкий такой вот плечи.
0: Так, ты давай тут свой этот прайс-лист или кто там вот это, виш-лист, весь-то не озвучивай.
1: Ну а что?
0: Ну, а мы все остальные.
1: Хорошо. Еще есть какие-то имена в зоне риска?
0: Да, на третьем месте по уровню стресса Анны и Дмитрий. Поэтому, Аннушки, Дмитриюшки, вы тоже в этом списке. Редко тоже, нередко сталкиваются с потерей концентрации, забывчивостью и проблемами со сном.
1: Что-то есть там про имя Яна? Ничего! Поэтому... мы тут бедолаги.
0: Как учили в школе.
1: Все на нас держится, поэтому вы давайте, таких людей надо оберегать, любить, ценить и желательно вообще...
0: Не придумал еще даже, что
1: пораньше
0: делать.
1: Пораньше еще с работы отпускать.
0: Да, директор, вы слышали? Тут есть весомый аргумент, статистика подъехала целая.
1: Да, ну, вы, конечно, можете как-то, ну, в прикол, наверное, это как-то, может быть, пробросить там на работе, да? Но... Нет гарантии, что...
0: Ну,
1: это...
0: хотя бы в пятницу, может быть, да, но
1: мне, кстати, кажется, знаете, кто составлял эту новость? Либо Екатерина, либо какой-то Александр, скорее всего.

Качаем этот день.

0: и Мартина Гаррикса. И вы посмотрите, вообще, Мадонна в последнее время.
1: Что вытворяет?
0: Что-то завелась она вообще, да. Лекарства какие-то ей прописали, что ли.
1: Но помогают.
0: Хорошо себя чувствую, да. И это приятно наблюдать, что вот новый виток ее карьеры начинается. 9 часов и 21 минута в Тюмени, а у нас следующий виток нашей утренней программы.
1: Астровитки, вот эти вот все звездные, которые происходят на небе, и которые вот уже коротко, но четко нам прям описали, что нужно, а что не нужно делать сегодня, чтобы провести сегодняшний день продуктивно и правильно.
0: Ближайшие 15 минут вам гороскоп представим. Кроме того, еще планируются свежие новости, и хотелось бы узнать какой-то тизер этого выпуска. Николай, пожалуйста.
2: Да, доброе утро. Расскажу об одном из лидерств или лидерских качеств нашего города в рамках УРФО. Вот, например.
0: Приятный топчик какой-то опять подъехал. Разберемся, в каком же... В чем мы преуспели? Сразу после Дивак, Slow Down. Уже в ближайшие минуты дождитесь.
3: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 17 градусов и суперсолнечно. В течение дня потеплее до 23 градусов. После обеда небольшой дождь. Вот прям быстро закончится и все.
4: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: Реклама.
4: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
7: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 9.26 в Тюмени. И свежие новости на Красной Армии расскажет Николай Антонов. Николай, приветствуем. Пожалуйста, прошу.
1: Доброе утро, Саша. Доброе утро, Яна. Здравствуйте всем. Итак, в Тюмени уровень воды в Туре опустился ниже 3 метров. Река достигла отметки в 282 сантиметра. Такая информация указана в боте «Паводок.Инфо». За минувшие полтора месяца уровень воды снизился на 6 метров. Напомню, из-за летнего паводка Тура выросла почти до 9 метров. От большой воды пострадали 166 жилых домов и более 2000 приусадебных участков. В следующем году в Тюмени планируется начать расчистку Туры. Тюменская область вошла в число лидеров Уральского округа по выполнению программы комплексного развития территории, сообщили в информцентре правительства региона. Механизм, который работает по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», позволяет расселять не только дома, признанные аварийными, но и ветхое жилье. С 2021 года ключи от новых квартир получили 2000 жителей Тюменской области. Проекты КРТ получили федеральную поддержку. Это позволит ускорить строительство социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Миноборнауки подготовили новые правила приема в университеты, которые планируют ввести со следующего учебного года. Изменения затронут обязательные ЕГЭ, олимпиады и дополнительные баллы. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней и обществознанием, а математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжение утреннего шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точная тюменская 9.31, 23 сентября на календаре среда. И подсказки от астрологов, пожалуйста.
2: Овны, далеко не сразу станет ясно, за какие вообще дела нужно браться. Потребуется чей-то совет, который может оказаться действительно полезным.
1: Тельцы, не пытайтесь справиться совсем в одиночку. Это может отнять слишком много сил.
2: Близнецы, середина дня будет особенно удачной и хорошо подойдет для решения рабочих задач, к которым можно подойти творчески.
1: Раки, сфокусируйтесь на решении сложных задач, требующих максимальной концентрации внимания.
2: Львы, сегодня наконец станет ясно, как сегодняшний день, как нужно действовать, и вы довольно быстро добьетесь успеха.
1: Девы, начало дня может принести хорошие новости, касающиеся финансов.
2: Весы, отношения, прежде складывавшиеся довольно напряженно, могут принять неформальный и вполне дружеский характер.
1: Скорпионы, день окажется благоприятным с точки зрения личных отношений.
2: Стрельцы, если кто-то будет делиться своими идеями, любые замечания следует делать максимально деликатно, чтобы избежать ссоры и взаимных обид.
1: Козероги, может выясниться, что дела, которые вы считали завершенными, все еще требуют внимания.
2: Водолеи, сложный день. Он определенно будет неподходящим для того, чтобы рисковать или ставить какие-то смелые эксперименты.
1: Ну и рыбы, в это время могут появиться особенно многообещающие проекты.

0: точная тюменская. И вы знаете, у нас сегодня такой консилиум образовался. Мы сегодня решили поговорить на тему ваших любимых конфет.
1: И это очень важный вопрос, потому что это такой момент, который прям скрепляет людей. Вот чай с чем? А с конфеткой?
0: Или наоборот, ссорит, когда осталась одна какая-то конфета, да.
1: Но это все у нас появилось на одной такой новости. То есть одна девушка прям выяснила, провела целое расследование, что конфеты Ротфронт, вот эти вот батончики вкусные, отличаются по вкусу, оказывается. Она выявила, что все зависит от завода-производителя. Тамбовские — это прям вкус детства, такие вкусные, ну а московские такие, ну, не очень.
0: А тебе как вообще вот эти батончики Ротфронт?
1: Мне нравятся. Я их считала всегда какими-то конфетами для богатых. А оказывается, они раньше, давным-давно, когда только их придумали, они наоборот были такие, ну, там, для не особо богатых.
0: У нас на работе раньше работал дядечка один. И он, у него, ну, он как бы работал с женским коллективом. У него в подчинении находились, значит, девушки. И у него были просто стратегические запасы вот этого батончика. И как только он видит, что что-то там какая-то девчонка, что-то грустненькое, он оп, конфеточку ей. Да. Все, настроение
1: сразу. Схема шикарная вообще.
0: Поднялось.
1: Отлично.
0: Да. Берите, кстати, на заметку, господа руководители, кто с женским коллективом
1: мелочь
0: работает.
1: Мелочь, а приятно.
0: Да, расскажите про свою любимую конфету, какая вам прям нравится, и в первую очередь сразу же съедается, ни с кем не делится, ни при каких вообще, даже детям своим вы эту конфету, ну подумайте еще, давать или нет. 8-9-2-2-3-0-1-4-6, это наш Макс и канал ВК, Радио Красная Армия, там тоже обсуждал выйдет.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-НП 313-723-200-00-1701.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Находится сладкая дискуссия. Обсуждаем сегодня ваши любимые конфеты. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Мои любимые – это белочка из СССР. На сегодня даже похожих по вкусу не знаю. Может, подскажете, что можно попробовать и сравнить?
0: Ну, сейчас белочка из СССР, как мне кажется, довольно твердоватая.
1: Ну, прям настолько, да. Ну, а похожих, вот, кстати, да.
0: А обычная белочка вам что, нет? Мне кажется, я не пробовал этих СССРовских ваших.
1: По возрасту, может, и положено даже попробовать.
0: Блин, Яна, я старше тебя, сколько? На 5 лет всего лишь. Когда ты училась в школе, понимаешь, ты смотрела на таких, как я, и просто вау, это вообще мечта.
1: Ну да, я бегала к вам на уроки 11-классникам, да.
0: Да, все. Что начинается-то?
1: Ну все, ладно.
0: Странно, что про квартет наш пока никто не вспомнил. Я помню, как-то вот принесли коробочку слушатели нам. И надо сказать, что очень быстро они разлетелись. Просто чух,
1: да.
0: Все нету.
1: Да, все. Там, знаешь, мне нравится там с орешками, с этими сухофруктами. Да. Как они тут эти вот такие.
0: Сухофрукты, да, вкусно.
1: Да, вообще, в целом даже.
0: Так что тюменские конфеты тоже респект, вообще, да. Но зато вспомнили, вот мои любимые конфеты от фирмы «Агат». Вкусные все. Очень. Берем на заметочку.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Я вот сейчас вот, как ты назвал это название, я прям, у меня картинка в голове вот эта вот всплыла, как он выглядит, эти конфеты. А еще, кстати, вот «Доброе утро». Почему о них не говорили, неизвестно. «Обожаю Рафаэлло и Ферреро Роше. Готова их есть бесконечно». Ну как бесконечно? Пока не закончится бюджет.
0: Про Рафаэлло хотите, вам расскажу. У меня, в общем, есть одна знакомая, и у нее есть брат. И она не любила вот эту кокосовую стружку. И она заставляла брата, короче, младшего, естественно, счищать вот это все.
1: Обалдеть.
0: Он вот это съедал, эту кокосовую. Она говорит, давай тебе вот это кокосики вот эти, а я все остальное съем. Ну и младший брат, конечно, тогда еще глупенький был. Типа, нормальная сделка, да. Неплохо устроился. Но вот такие издевательства он терпел.
1: Да, ну и вот еще одно.
0: Давайте заканчиваем, да.
1: Всем привет, мне нравятся конфеты «Коровка», «Мишка на севере» и «Белочка». Но раньше они, конечно, были вкуснее. Тоже вот команду к «Белочке» из СССР.
0: «Коровка», кстати, так, ну, это тоже второго эшелона для меня конфеты. То есть сначала шоколадные, ну, потом можно и до «Коровки», так
1: ну,
0: сказать.
1: Ну, ты вообще... Мы с тобой абсолютно разные. Не будем драться из-за конфет.
0: И хорошо,
1: отлично,
0: и замечательно, да. Ну, что мы вам можем пожелать? Чтобы... Вы знаете, я думаю, что самая вкусная конфетка, это которую ты не ожидаешь, и шоколадная. Вот пусть сегодня кто-нибудь вам подарит...
1: Приятный
0: неожиданную шоколадную, да, такую...

0: это хорошо, это бывает такое, mm-hmm. да. Но, наверное, все-таки ближе там как-то к выходным об
1: да,
0: этом
1: такое.
0: Задумываешься. Но, знаете, танцы, конечно, это, ну, не всегда же, не постоянно, да. Хочется и другого какого-то культурного отдыха.
1: Так, какого же, например?
0: Ну, отправиться в филармонию, например, где дают спектакль...
1: «Где любовь» называется.
0: «Где любовь», да.
1: Угу, я уже знаю, да. Знаешь, кто постановщик?
0: Да
1: этого
0: знаю,
1: всего?
0: Конечно, знаю. Сергей Безруков,
1: да. Да. Я считаю, это очень достойно уважения и интересно посмотреть, потому что он же, ну, актерище, ну, шикарный, как он все это передает, все чувства.
0: Ну, и знаешь, такое ощущение, что если он где-то свой, вот, так сказать, бренд ставит, да, то, угу. ну, это гарант качества определенный.
1: Естественно.
0: Самое приятное, что вы можете вообще совершенно свободно, бесплатно получить билеты на этот спектакль. Все, что вам нужно сделать, это выиграть его в нашей программе «Плюс Вайб» с 12 до часу. Поэтому подключаемся и побеждаем.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. Венплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар-бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар-бар. Герцена, 63. Бронируйте. 666-330.
10: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
11: Правда? Мы ж только пришли.
10: Мама, давай завтра еще придем.
12: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ.

0: вместе с вами Дмитрий Янко и его суперхитом «Ртуть». Завершаем утреннее шоу «Ред» сегодня. И «Ртуть» в нашем студийном термометре сейчас просто закипела. Потому что сразу три красивых человека оказалось в этом помещении.
1: Да. Да. Вау, ничего себе.
0: Антон Колев к нам присоединяется.
1: Поддайте там на камни. Вот так хочется сказать.
0: Сейчас мы уйдем, Антон, да. И все.
2: Будешь поддавать тут только сидеть.
0: Поддавать, конечно же, классные треки.
1: А как еще иначе? Горячие музыкальные хиты. Будем поддерживать уровень температуры воздуха, заданный вами в данном помещении, и на должном прежнем уровне.
0: Ну что ж, мы желаем тебе хорошего дня. Всем остальным тоже. Вернемся завтра и...
2: Раскачаем этот день!
1: Пока. Тюмени 10, Сити 02. Слушайте, интереснее сегодня день, чем вчерашний. Как-то так получше, как будто бы. Я не знаю, к чему я вчерашний вспоминаю, но сегодня вообще, да, все неплохо. И погодка хорошая, и музыка есть, и ребята хорошо постарались. Так что с этим настроением идем далее. Здравствуйте.

ссориться. И действительно, такое однажды произошло между Тейлор Свифт и, в общем-то, Кэти Перри. Была у них некая вражда, уж не знаю по состоянию на текущий момент, осталась она или нет, но мне кажется, одной до другой особого дела нету. Но, когда конкретно вот этот вот трек повернулся, то как будто бы фанаты Кэти Перри сказали фирменный или оформили фирменный бодибэг для Тейлор Свифт. Многие вообще, ну вообще свиш, да, если так разобраться в этимологии этого слова, это баскетбольный термин, когда мяч кольцо забрасывается максимально чисто, но многие фанаты, конечно же, заметили вот это вот созвучие с фамилией Свифт. В общем-то, эта история, не знаю, опять повторюсь, завершилась или не завершилась, но что меня радует, конкуренция всегда рождает хорошую музыку. Такой, кстати говоря, на Красной Армии у нас предостаточно, и в подтверждение моих слов уже скоро вместе с нами диджей Медюза, один из лучших диджеев планеты, вместе с ним Генри Кэмомайл, Don't Wanna Go Home, ну а прямо сейчас Федук, губы целует.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ты очень любезно для нас откроет практически 15 минут музыкальных. Оставайся поблизости, не пропусти.
1: Реклама.
2: Алло?
3: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
2: Ой, извините, я в Бангкоке.
1: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского СПА Бангкок. Скидка 30% на СПА-программы перезагрузки. Салон тайского СПА Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
4: Тюмень, шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 19 градусов, на улице ясно, днем плюс 22, небольшой дождь, вечером до плюс 17 и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее нас с вами ожидает одна из наших новинок. Это топики Carte Blanche, Lucky Ones. Этот трек послушаем примерно через 2 минуты. Никуда не уходи.
0: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
5: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте летолето.ком. 0+.
6: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

все больше и больше набирает обороты. Но вот посмотрите, уже даже легенды отечественной эстрады ему респектуют, делают с ним совместные хиты, и он универсален вообще с любым из исполнителей. Будь то это Баста, или, может быть, Дима Билан, или кто угодно, с кем бы Акмаль не сделал трек совместный, да, получится очень и очень круто. Любовный хит, который мы вас слышали только что, его название таково, ну и надеюсь, что на какой-то правильный настрой вас этот трек в обязательном порядке смог каким-либо образом привести. 10.44 в Тюмени, мы продолжаем слушать музыку далее. Впереди DJ Smash и Артем Качер, Клатч. Ну а прямо сейчас Major Lazer, Light It Up. Давайте послушаем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 19 градусов, на улице ясно, днем сегодня плюс 22, ожидается небольшой дождь, вечером до плюс 17 и будет малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии певица Мэри Гу, настоящая.
6: Все дороги ведут наши встречи. Все мое найдет меня точно.
1: Послушаем через полторы минуты, дождись.
0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
7: Сдайте биохимию крови в Invitro. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Invitro.
8: Знали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
9: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
5: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
5: Ступай! vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

жаркими нью-йоркскими ритмами. Это Софи Такер и Карлита в финале этого часа совместным брейкбит шедевром «Манхэттен». Ну и мы стремительно завершаем этот час и отправляемся в новый, где нас ждет порция также отличных хитов. Все подробности расскажу уже через пару секунд. Пока же напомню, в Тюмени 11 утра. Что касается той самой порции, анонсированной мной ранее, впереди «Моя Мишель» на малиновой луне Кима, «Sounds Rise Slow». Ну а сейчас невероятный лирик с хитом «Аутентичная». Это «Красная армия». Оставайтесь с нами.

авторский трек на «Малиновой луне». И если вдруг под эту песенку вы куда-то улетели в космос, как это у меня обычно происходит, то давайте возвращаться обратно на земную орбиту. Тем более у нас здесь есть невероятно земные, но очень крутые музыкальные планы. Что касается этих самых планов, то впереди у нас группа BTS. Послушаем их хит «Swim». Также для всех любителей хип-хоп-романтики и баллад к нам заглянет старичок Баста. Вспомним его хит «Осень». Ну и диджей Бауэр уже буквально через пару мгновений с треком «Calling Out For You». Ну и не забывайте о еще одних планах. Планах в 12 часов позволить себе максимально расслабиться, когда стартует программа «Плюс Вайб» здесь, на Красной Армии. Пока же. В рамках этого часа продолжаем далее наслаждаться музыкой.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 21 градус, на улице ясно. Днем сегодня, кстати, обещают небольшой дождь до плюс 22, вечером плюс 17 и малооблачно.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии «Холлифлейм», «Айовый Доус», «Ловлю». И послушаем мы его через полторы минуты, стоит подождать.
0: Реклама.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
3: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии ЗРП 24K Golden Fast Friends. Этот и другие наши хиты ожидают тебя через 2 минуты ровно. Никуда не уходи.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
4: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57

0: 50.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

вместе хаус-диджеем нидерландского происхождения Оливером Хелденсом. A-E-I-O-U называется этот трек. Да, всем еще раз большой привет. 11:43 уже в Тюмени. И не забываем, что впереди нас с вами здесь, на Красной Армии, ожидает шоу, в котором можно получить подарки. И также порцию мощных новинок и уже ставших хитами суперхитов. Я это так назову. Ну а пока в ближайшие наши музыкальные планы входит послушать Сони Фадера, D.U.D. и Папи Баскам с треком Think About Us. Ну а прямо сейчас группа 5 утра. Давай сбежим. Или иначе этот трек называется «Искорки ловите».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Две абсолютные королевы мировой поп-сцены впервые объединились, чтобы подарить нам Love Sensation. Это Мадонна и Кайли Минок. Ну и далеко не уходите, потому что сразу после этого часа в 12.00 стартует Плюс Вайб на Красной Армии. Все подробности ожидают тебя в новом части. Оставайся поблизости. Пока же. Погнали далее. Будем слушать музыку.
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка.док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
7: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола 20. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоферно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Тюмени 12.00. Ну что, продолжаем далее этот день. Ну и плавно с вами перетекаем в программу под названием «Плюс вайб». Отлично проведем время вместе. Устраивайтесь поудобнее. Всем еще раз большой привет.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, в тебе не 12 часов и уже 3 минуты. Всем еще раз большой привет. С вами Антон Колев. Ну и мы официально открываем этот час. И вот только что вместе с нами был диджей Dead Fastboy, Music Sounds. Трек, который прям идеально задал нам правильный темп этого часа. Это значит, что пришло время для программы «Плюс Вайб». Да, ближайшие 60 минут проведем вместе. Будем слушать только лучшие мировые хиты по версии Красной Армии. Будем заряжаться правильной энергией, ловить те самые позитивные вибрации, о которых нам только что, в общем-то, ребята, из Fatboy в своем треке и обозначили. Но, как известно, одной музыкой сыт не будешь, поэтому я постарался и приготовил для вас на этой неделе крутые подарки. И у нас вам официально объявлена целая неделя зрелища культурного отдыха. Да, совсем скоро в этом часе мы разыграем билеты в театр для тех, кто хочет устроить себе красивый, классный вечер, получить живые эмоции и насладиться высоким искусством. Да, такое будет возможно 28 сентября у нас в Тюмени будет постановка, значит, спектакля, который называется «Где любовь?» от фонда Сергея Безрукова. Очень интересный по описанию спектакль. Рекомендую попасть. Также ближе к середине часа разыграем билеты в кино, чтобы вы в числе первых могли посмотреть какой-нибудь из последних кинокартин, какую-нибудь из последних кинокартин на большом экране. В общем, шансы отличные, правила простые, никуда не переключайтесь. Скорее добавляйте Красную Армию в ваших мессенджерах. В мессенджере Макс, в частности, 8-922-300-104-6. Пишите, если вдруг хотите каким-то своим личным переживанием поделиться, я его здесь вполне себе легко озвучу. Ну и будьте готовы выигрывать, да, настраивайтесь на победу. Ну а прямо сейчас у нас один из летних хитов 2026 года. Румынский диджей Гожа вместе с нами, Мичика. После него расскажу, как получить билеты в театр в Тюменской филармонии. Оставайтесь с нами.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут. Да, продолжается далее. Плюс вайб здесь на Красной Армии. Мы прямо сейчас будем разыгрывать билеты в театр на постановку под названием «Где любовь» от фонда Сергея Безрукова. Есть возможность туда попасть. Два билета попадут, возможно, именно в твои руки, если ты первым ответишь на поставленный мною вопрос. И свой вариант ответа пришлешь к нам в мессенджеры, в мессенджер Макс 922-300-1046. Вот куда нужно прислать свои варианты ответов. О чем хочется поговорить с вами на этой неделе? Конечно же, если мы разыгрываем билеты в театр, то о театре. Конечно же. Вопрос у меня к вам сегодня будет такой. Я вот как-то, знаете, на этой неделе начал говорить о каких-то знаменитых выражениях, прозвучавших от классиков русского театра. И говорили мы тут сначала про Константина Станиславского и о его двух знаменитых фразах. Сегодня у меня тоже не менее знаменитая фраза, которая ушла в народ, но тем не менее. Вот у меня такой вопрос. Если в начале театральной пьесы на стене висит ружье, то что, по правилу Антона Чехова, оно должно сделать обязательно в конце? Пишите 922-300-1046. С удовольствием принимаю ответы к нам, повторюсь, Макс. 8-922-300-1046.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и почти без 10 секунд 15 уже в Тюмени. И самое время нам подвести итоги розыгрыша билетов в театр на постановку под названием «Где любовь?». Я напомню, что 28 сентября в Тюменской филармонии, да, будет этот спектакль от фонда Сергея Безрукова. И кажется, судя по всему, туда у нас отправляется Александр. Давайте с ним познакомимся. Ух ты! Срыв связи у нас произошел. Давайте попробуем с Александром связаться вот буквально через одну песенку. И вернемся к вам, почему бы и нет. Пока Эйкона послушаем. Right Now называется хит.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Стремительный Эйкон получается. Right Now называется этот хит. На-на-на, иначе в скобочках тут написано. Ну и возвращаемся мы обратно в нашу игру и в подведение и итогов розыгрыша билетов в театр. Я таки связался вновь с Александром. Где же он? Тут у нас. Саш, добрый день.
1: Добрый.
0: Связь, конечно, нас немножечко подвела, но, я повторюсь, кажется, именно тебя мы и отправим в театр на постановку под названием «Где любовь?». Единственное, что нужно сделать нам, это озвучить верный вариант ответа на мой вопрос перед тем, как мы к нему приступим. Я так понимаю, что выражение, о котором шла речь в моем вопросе, ты, ну, его достаточно хорошо знаешь, слышал в жизни. Было, да, такое? Так, пока немногословен нас Александр, но мы дождемся, потому что он своего рода как то самое чеховское ружье тоже у нас в конце кое-что сделает. И давай переходить к этому моменту. И вот я о чем говорил, как я вас спрашивал. Если в начале театральной пьесы на стене висит ружье, то что, по правилу Антона Чехова, оно должно сделать в конце? И верный ответ у нас?
1: Ну, я думаю, выстрелить.
0: Выстрелить, конечно же. Конечно же. Выстрелить. Так называемое чеховское, да, правило Антона Чехова. Принцип, я не знаю, можно по-разному это называть. Классический принцип драматургии и литературной композиции. Каждый элемент повествования должен быть важным, работать на сюжет, а все лишние детали необходимо удалять. Поэтому он говорил, если вдруг у вас в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить, иначе не вешайте его. Что ж, Саш, поздравляем тебя с победой, желаем тебе приятного просмотра, хорошего настроения, отличного отдыха. У тебя, не знаю, рабочий день или неделя.

0: или, может быть, ты сегодня отдыхаешь, как бы там ни было, чтобы все складывалось сегодня удачно.
1: Спасибо большое, хорошего дня.
0: Спасибо, спасибо огромное, счастливо, пока. Ну, а мы продвигаемся вперед, и далее, напомню, всех любителей кино на большом экране мы призываем собраться здесь, в одном месте, для того, чтобы подарить кому-то из вас билеты в кинотеатр Атмос Синема. Не пропустите. Перед этим музыка, на подходе «Бай Индия» и новый хит-спектакль.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
5: На этой неделе, как и на прошлой,

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.25, практически в Тюмени. Как правило, в это время в Плюс Вайбе я делюсь здесь с вами новостями, которые подсмотрел в различных пабликах, каналах и других социальных сетях, для того, чтобы вы чем-то могли поделиться. И тут обычно я вам, ну, знаете, про какие-то видеоролики ничего не рассказываю, ну, потому что достаточно тяжело, хоть это и возможно, но, тем не менее, описать словами то, что происходит на видео, но здесь, мне кажется, сделать это легко. Ну и вообще, один из основных тезисов моей работы на радио, то, что радио развивает ваше воображение, потому что, когда я вам что-нибудь говорю, вы автоматически, в принципе, начинаете это себе визуализировать и представлять, поэтому давайте попробуем и здесь. Новость, которую я нашел, небольшая предыстория перед этим. Мой, наверное, единственный кумир среди актеров и известных лиц на этой планете — это Джеки Чан, человек вообще с невероятной судьбой. Читал его биографию, книгу, которую его помощница когда-то выпустила совместно с самим Джеки Чаном. И вот, в общем-то, речь сейчас пройдет про него, пойдет, про Джеки Чана. Что интересно, этот человек сейчас снимает или уже завершил съемки, но, по-моему, еще идут съемки четвертой части легендарного фильма «Доспехи Бога», и съемки проходили в том числе и в Баку. Так вот, я так понимаю, что из Баку мистер Чан совершил некий такой, не знаю, маленькое такое путешествие до Казахстана, потому что его образ и его лицо, и его самого обнаружили в рекламе казахстанского банка «Каспий». И чем смешна и весела эта реклама? Ну, во-первых, когда мы вспоминаем про Джеки Чана, мы сразу представляем себе образ такого некого позитивного, боевого мужчины, который в любой, даже непростой ситуации, где нужно показать мастерство своего кунг-фу, он все равно добавляет туда юмор. Естественно, реклама оказалась такой же самой, ну и там фраза, озвученная самим Джеки Чаном. «Во всем мире, — говорит, — меня знают как Джеки Чан. А что, если бы я родился в Казахстане, то тогда меня бы звали Джеки Жан». И вот тут меня немножечко начало рассыпать. Он превращается в казаха, ну, в том плане, что там национальные костюмы одевает. Вот он уже таксист, едет и везде говорит: «Я Джеки Жан!» Совершает какие-то трюки. Я не знаю, наткнетесь, не наткнетесь на эту рекламу, посмотрите, это безумно мило и весело. Ну, от этого мы с вами, от новостей, плавно пойдем далее. У нас тут все-таки музыка в авангарде. Впереди диджей Тиесто и Брианна Грейс. Послушаем хит «Beautiful Places». Ну и на подходе у нас с вами игра, в которой можно получить билеты в кино. Не пропустите.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 35 минут. Продолжается далее Плюс Вайб. Ну и прямо сейчас мы приступаем к розыгрышу билетов в кино. Задам вопрос про кино, о кино, о кинотеатре. И если ответите верно, то билет становится вашими. Сегодня 10-й по счету верный ответ станет победным для кого-то из наших слушателей. Свои варианты ответов присылайте к нам в Макс по номеру 8-922-300-104-6. А вопрос у меня посвящен вот прям кинотеатрам. И это, собственно, следующий вопрос. Какой продукт, ставший главным символом кинотеатров, начали массово продавать в Соединенных Штатах Америки во времена Великой Депрессии, чтобы спасти бизнес от разорения? Нужны ли вам варианты ответов? Я, честно говоря, не знаю, но давайте. Цифра 1 – сладкая вата. Цифра 2 – попкорн. Цифра 3 – хот-доги. Пишите 922-300-104-6. Подведем итоги сразу после «Swish Crazy for You».
0: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени плюс 24, на улице малооблачно. Вечером сегодня до плюс 16 и малооблачно. Ночью плюс 12 будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 42 минуты уже в Тюмени, и сейчас мы узнаем, кто выигрывает у нас в нашей киноигре, и это, судя по всему, Светлана. Светлана, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет-привет, доброго дня. Ну что ж, настрой чувствуется серьезный. Все, что нам остается сделать для того, чтобы вручить тебе эти самые билеты в кино и подарить тебе, так это сказать верный ответ на мой вопрос. Я напомню, мы сегодня говорили не о каком-то конкретном кино, а о кинотеатрах вообще в целом. И вопрос был следующим. Какой продукт, ставший главным символом кинотеатров, начали массово продавать в США во время Великой депрессии, чтобы спасти бизнес от разорения? Сладкую вату, попкорн или хот-доги?
2: Попкорн.
1: Это попкорн, да. Тот самый, который мы любим прихватить с собой в зал в кинотеатре, похрустеть и съесть его, как правило, еще до того, как начнется фильм, а потом бегать, покупать еще и еще. И судя по ценам, да, обычно на попкорне, я так понимаю, нормально зарабатывают кинотеатры. Но, в общем-то, это их финансовая модель и их дело. Свет, поздравляю еще раз с победой. Спасибо и тебе. Классного дня. Счастливо. Пока.
2: Пока-пока.
1: Пока. Ну, а мы с вами медленно, но верно продвигаемся вперед, где нас ждет большое количество самых разнообразных хитов. В финал часа к нам приснятся и Notre 54 Ultra Talk to You, Dead What to Colors, Prima Donna, ну а сейчас Later и фирменный хит Dance.
0: Плюс Vibe на Красной Армии.

0: тянет, но верно подходит к своему завершению. Ну а в новом часе с 13 не пропусти появление студии Красной Армии. Таня Забродская вместе со своим гостем в ее фирменном подкасте. Оставайся поблизости, это Красная Армия. Идем далее.
1: Прогноз погоды.

0: изменениями.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Реклама.
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax – спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
9: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
10: ИП Копаненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
11: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль». Захавай!

Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.

12.00 в Тюмени. Сегодня у нас в гостях Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий. Он расскажет нам о форуме КПД 2026.

0: подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Добрый день, с вами Таня Завродская. Сегодня у нас в гостях Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий, идейный вдохновитель и руководитель форума КПД. Алексей, возможно, среди наших слушателей есть еще те, кто не знает о том, что в Тюмени проводится такой форум. Расскажите кратко, что это, для кого может быть полезно.
2: Добрый день. Да, на самом деле, самый популярный вопрос, который мне задают, когда слышат что-то о форуме КПД, а что такое КПД, и обычно просят расшифровать. Некоторые тюменцы говорят, о, это, наверное, район Тюмени, мы его точно знаем, кто-то там живет. А некоторые пытаются расшифровать КПД как аббревиатуру по буквам, креативные, предприниматели, ну и так далее, фантазируют. На самом деле, мы говорим всегда о том, что этот форум, и в том числе его название, точно не требует расшифровки. Надо вспомнить курс физики, там было такое понятие КПД, коэффициент полезного действия. Мы когда форум придумывали 4 года назад, точно решили для себя, что вот этот форум должен быть полезным. То есть человек, который туда придет, должен уйти и сказать, я что-то для себя получил. И вот решили, что КПД должен стремиться к 100%, наверное, 100% никогда не достижимы, но мы к этому стремимся. Поэтому форум про пользу, глобально называется Международный форум креативных предпринимателей КПД, это его полное название. Угу. То есть с полного названия мы с вами уже начинаем понимать, что это форум для предпринимателей, причем в первую очередь для предпринимателей, которые сегодня относятся к креативным индустриям, то есть таким творческим предпринимателям, которые создают творческий продукт, очень разный, и интеллектуальный, и культурный, и всякий-всякий разный. Поэтому вот на форуме соберется где-то чуть больше 2000 предпринимателей, которые будут разговаривать в этом году про продажи в креативных индустриях и в целом просто про продажи.
1: Отлично. То есть я понимаю, что наши предприниматели, креативные предприниматели, уже научились создавать интересные продукты, все это сделали, и теперь нужно их учить продавать это все?
2: Ну, смотрите, креативные предприниматели, они существовали всегда, им невероятное количество лет, в принципе, креативному бизнесу, потому что давайте вспомним первые книги, которые появились и стали продаваться. Вот книгоиздание — это одно из направлений креативных индустрий. Mm-hmm. А кино, а модная индустрия, да все, ну, мы всегда носили одежду, да, и, конечно, люди ее продавали. Поэтому всегда появляются новые предприниматели, кто-то только учится что-то производить, кто-то уже давным-давно умеет, но предприниматель на то и предприниматель, что он не просто создает творческий продукт ради творчества, ради культуры, он его продает. А вот качество продаж, количество продаж тоже, как и КПД, всегда должно, наверное, стремиться к увеличению. Поэтому он будет полезен и тем, кто только в начале своего пути, и дома изготавливает какие-то изделия, продает иногда по друзьям, по подружкам, просто по знакомым. И крупным серьезным бизнесам, которых тоже немало в креативных сферах, и которые тоже хотели бы, конечно, осваивать новые рынки. Мы же можем брать даже такие, ну, очень понятные продукты, например, там, сфера гастрономии, да, ну, mm-hmm. У нас есть крупные сетки ресторанные, и вроде бы у них есть клиенты, и вроде бы все неплохо, а есть ли у них желание, например, открываться в других городах или странах?
1: Я 100% знаю, что у многих есть.
2: Конечно, продажа — это широкая история, это же не всегда продажа вот клиенту здесь и сейчас, угу. Это и масштабирование бизнеса, это выход на экспорт, во всем этом мы будем говорить.
1: Спасибо большое, дальше продолжим, дальше будет еще более интересно.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Продолжаем наш подкаст. Сегодня у нас в гостях Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий и идейный вдохновитель и руководитель форума КПД. Алексей, расскажите, пожалуйста, вот у творческих людей нередко возникает такой конфликт. Если подстраиваться под опрос, под спрос, можно потерять свой собственный стиль. А если думать только о самовыражении, то можно остаться без покупателей. Вот на форуме как-то будет решаться вот этот такой момент?
2: Это на самом деле такая больная достаточно история, потому что во многом креативные предприниматели — это представители такого малого либо микробизнеса, возможно, это самозанятые, там, не знаю, может быть, человек делает тортики дома и каким-то образом их продает, и вообще сложно разорваться. А ведь если ты предприниматель, тебе нужно обладать компетенциями и маркетолога, и продажника, и бухгалтерии, и юриспруденции заниматься, а в творческом бизнесе тебе еще и творчеством нужно успевать заниматься. И, конечно, это невероятно сложно. Конечно, это не у всех получается. И мы очень часто говорим о том, что рано или поздно, если ты все-таки хочешь быть одномоментно и творческим, и успешным в плане бизнеса, тебе нужно обрастать командой. И это очень важно, потому что невозможно охватить необъятное. И вот такой диссонанс между творчеством и продажами, он всегда сложен. Это всегда очень тонкие материи, сложные, которые затрагивают не только тему прямо бизнеса, но и тему культуры. Конечно, мы об этом будем говорить достаточно много и достаточно серьезно. Нас очень радует, что к нам приезжают эксперты со всей страны, и, как правило, мы никогда не зовем людей, которые просто ездят по форумам и что-то интересное рассказывают. Mm-hmm. Мы зовем действующих предпринимателей. И точно, вот я уже пообщался со многими спикерами, понимаем, что мы видим очень разные пути. Кто-то все-таки приходит к тому, что подстраивается под бизнес и просто изначально здесь сейчас востребованные. И с одной стороны, иногда кажется, вроде бы это легкий путь, буду меньше, в хорошем смысле слова, заморачиваться над какими-то тонкими материями, над культурами, буду давать людям то, что им привычно покупать. Это тоже нормальный абсолютно бизнес-процесс. Кто-то пытается действительно найти ниши, которых не было, и люди даже, может быть, не думали, что им нужен такого рода продукт, такого качества продукт. Люди рискуют, вкладываются, создают. И это все бизнес, это все нормальные стратегии. И эти все стратегии одинаково рисковые. Потому что иногда выбрать нишу, которая очень привычна и понятна, и отказаться от там высокой культуры, тоже очень сильный риск, потому что эту нишу выбирают огромное количество других людей. Это другая совершенно конкуренция.
1: Там очень хорошо можно потеряться.
2: С одной стороны, мы точно не дадим какую-то универсальную таблетку, потому что ее и не существует. На самом деле выигрывают люди, которые умеют рисковать. А уметь рисковать в бизнесе, это, наверное, один из ключевых факторов предпринимателя. Но все-таки нельзя опускаться с головой в какие-то риски, нужно ориентироваться на опыт других людей и на какие-то определенные законы там маркетинга, законы продаж. Вот об этих законах мы точно поговорим. А пути разных людей, они, наверное, больше нужны для того, чтобы вдохновить и показать, что все в этом мире возможно.
1: Алексей, вот вы еще говорили про команду, которые нужно собрать. И я знаю, что у вас будет нетворкинг для того, чтобы вот эта команда могла быть собрана, правильно?
2: Будет и нетворкинг, будут биржи контактов. Я считаю, что вообще любой форум глобально, неважно, КПД, там, любой другой, вот, ТНФ недавно приходил, это все само по себе большой нетворкинг. И главное, правильно им иметь пользоваться. Знаете, у меня даже есть такой личный небольшой мастер-класс, я иногда его провожу, когда кто-то просит, он, там, можно его по-разному называть, но глобально он про то, как пользоваться всеми этими форумами. Mm-hmm. Поэтому я просто всем гостям форума КПД дам такой маленький совет, прямо вот как некий чек-лист себе в блокноте куда-нибудь в телефон. Запишите все, что вы хотите сделать, и это будет самый лучший вариант нетворкинга, гораздо даже лучше тех, которые мы просто специально для вас будем организовывать. Поэтому, приходя на форум, поймите, с кем вам нужно пообщаться, что нужно посмотреть, на какие сессии нужно сходить, и нужно уже сейчас заглянуть либо на сайт форума КПД, либо в наши социальные сети, и прямо в программе выбрать самое интересное. Иногда, вот, может быть, я даже где-то не совсем правильно делаю, как руководитель форума, иногда я даже говорю, не надо вам идти на весь день на этот форум. Вы выберите себе площадку и возьмите из нее по

0: максимуму. Вот выбирать уже можно сейчас.
1: А где можно выбрать?
0: Ну, конечно, это все электронные ресурсы форума КПД, это сайт форума КПД, это социальные сети. В любом поисковике забивайте форум КПД Тюмень, креативные предприниматели, и точно найдете.
1: Замечательно. Дальше у меня есть, созрел еще один очень интересный вопрос. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 23 градуса, на улице малооблачно, вечером сегодня до плюс 16, малооблачно, ночью плюс 12, и будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: недели не пропустите нашу рубрику Only Facts.
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57

0: с Алексеем Краевым. Алексей, вот такой вопрос. Мы говорили с вами про команду, но сейчас, во время, когда у нас AI, IT и так далее очень сильно развиты, какие задачи креативным предпринимателям можно действительно передать искусственному интеллекту? И в каких случаях это оправдано?
1: Ну, смотрите, мы, когда планировали программу форума, воспользовались изначально нашим естественным интеллектом и поняли, что искусственный интеллект – это инструмент, которым точно пользоваться нужно, мне кажется, вообще в любой сфере, и точно мы об этом инструменте должны будем поговорить. И вот у нас на форуме, по большому счету, будет две площадки, посвященные технологии искусственного интеллекта. Одна такая площадка будет чуть больше для совсем начинающих людей. То есть, если вы ничем особо не пользовались, не понимаете вообще, как с этим работать, точно приходите на партнерскую площадку, которую мы делаем с компанией «Газпромнефть». Там прямо вот на пальцах объяснят, с чего начинать, какими программами, чем нужно пользоваться, и, собственно, что из этого можно получить. А еще у нас есть такой специализированный трек по искусственному интеллекту. Мы тоже делаем его с нашими партнерами. Более глубоко с специалистами разберем разные нюансы работы. Мне кажется, для творческих людей это сегодня особо актуально, потому что некоторые волнуются очень сильно. Мы сегодня видим, как музыку, как даже кино уже может создавать искусственный интеллект. И, конечно, творческие создатели начинают по-честному волноваться, конечно, потому что думают о том, что а что, нам больше не нужен режиссер, а больше не нужен сценарист, а чем вообще нам в жизни заниматься?
0: И актеры как будто бы не нужны.
1: А может быть и да. Мы пока не верим, что искусственный интеллект сейчас очень быстро заменит такие базовые направления и специальности, но и мы понимаем, что, опять же, готовя кадры, которые должны будут работать, нужно их немножко уже по-другому готовить. Нужно понимать, что без этих технологий вы будете отставать на рынке, и поэтому будет отдельный трек, достаточно глубокий, по искусственному интеллекту. А еще в плане культурной программы мы запускаем абсолютно новую историю, в партнерстве с нашими друзьями. У нас впервые в Тюмени появится проект под названием «ИИшница». Мы будем смотреть контент вечером в такой дружественной атмосфере, контент, созданный искусственным интеллектом.
0: Обсуждать поэтому, мне кажется, будем?
1: Мы будем и обсуждать, и смотреть, и понимать, а что сегодня он на самом-то деле может. Ну, и еще это и дополнительная возможность такого знакомства, хорошего времяпрепровождения. Ведь действительно наш форум — это не только деловая программа, но и культурная. И в Тюмень едет на сегодняшний день уже больше 20 регионов нашей страны. И мы, конечно, хотим, чтобы всем все запомнилось. Поэтому, вот, мне кажется, «ИИшница» — это история, которая может выстрелить.
0: А вы говорили, что международный форум, то есть не только наша страна.
1: Да, к нам уже очень хотят приехать коллеги из Казахстана, из одного из университетов. Традиционно приезжают, ну, разные страны ближнего зарубежья. Коллег из Беларуси мы приглашаем. Потенциально к нам приезжают коллеги из Китая, поэтому точно это площадка, где можно посмотреть на некое такое межкультурное, межнациональное разнообразие в сфере и креативных индустрий в том числе.
0: Здорово, спасибо большое. Интересно, дальше будет еще интереснее, потому что мы поговорим о том, как разобраться в мероприятиях форума и куда пойти первым делом.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Красота дается раз, ее поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
5: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Сегодня у нас в гостях Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий, идейный вдохновитель и руководитель форума КПД. И сейчас поговорим, Алексей, о том, как не потеряться на форуме, как составить, может быть, план, маршрут форума вот человеку, который туда попадет.
1: Ну, во-первых, повторюсь, что у нас уже полностью сформирована программа форума со всеми основными экспертами. Она опубличена, можно зайти на сайт форума КПД и выбрать для себя самые лучшие площадки. Напомню, что участие в форуме бесплатно, поэтому можно сегодня уже зарегистрироваться, получить электронный билет и готовиться к посещению форума. Что важно, у нас на сайте форума создана такая электронная платформа, где каждый креативный предприниматель, который желает, может оставить о себе информацию, свои контакты, информацию о продукции, которую он производит. И можно сейчас уже знакомиться с теми людьми, которые кроме вас придут, договариваться о встречах, о каких-то контактах, в общем, рассказывать про себя. Еще очень важно, что у форума есть все социальные сети, среди участников есть чат профильный, то есть сайт, в него легко попасть, и там сегодня уже живое общение, живой диалог идет, мы уже делимся полезной информацией о том, что у нас будет на форуме, поэтому, мне кажется, вот участники форума и этого года, и прошлого года, это уже некая такая среда предпринимателей, и имеющих площадки для своего общения. Еще очень важно, вот мы говорим о форуме, который про идет основных мероприятиях форума, которые пройдут 9 и 10 октября в Тюмени. Но форум — это не только вот эти два дня. Экосистема форума — это мероприятия, которые идут круглый год. И вот сейчас до форума каждую неделю мы делаем бизнес-завтраки форума КПД. Это тоже абсолютно полноценные мероприятия форума, на которые можно прийти любую пятницу. И более того, мы эти мероприятия сохраним и после 9 и 10 октября. И у нас и в ноябре, и в декабре будут деловые завтраки форума КПД. Повторюсь, это не какие-то отдельные события, это полноценные площадки форума, и мне кажется, даже несколько более интересные, потому что мы на эти завтраки никогда не приглашаем больше, ну, где-то 15, максимум 20 предпринимателей, делаем это абсолютно осознанно для того, чтобы гости, участники этих площадок могли пообщаться с экспертом, ведь на большом форуме не всегда ты эксперта можешь поймать, ты его обычно его слушаешь, как он выступает на сцене, самые смелые ловят экспертов где-то в кулуарах форума, успевают задать вопросы, но, конечно, это могут сделать далеко не все. А вот на событиях, которые проходят в другие дни, не только 9-10, это точно можно сделать.
0: Какое классное дело вы творите. Прям замечательно. Хорошо. Вот еще такой вопрос. Понятно про креативных предпринимателей. А просто обычные тюменцы, куда они могут сходить на форуме, что им будет интересно, может быть, даже с детьми?
1: Форум, на самом деле, открыт абсолютно для всех. При регистрации вас просят, предприниматели вы или нет. Для нас важно, чтобы предпринимателей было больше, но и обычный житель может прийти. Во-первых, можно прийти на площадке, воодушевиться, с кем-то познакомиться, а может быть, кто-то станет креативным предпринимателем в будущем, а может быть, дети хотят им стать. У нас форум открыт для детей, поэтому спокойно абсолютно приходите. Я особенно нацеливаю подростков где-то, ну, лет, наверное, там с 12 и старше. А напомню, что с 14 можно же уже по согласию родителей работать. Да-да-да. И очень многие подростки выбирают именно такие творческие сферы деятельности. Вот у меня племянник, он сегодня немножко помладше, но он уже сегодня создает мультики, я точно понимаю. Ну, класс! К 14 годам точно на рынок может выходить и зарабатывать своим делом. Ну и кроме того, я говорил о том, что форум — это не только деловая программа, это и культурная программа. У нас будет замечательные выставки, ярмарки местных предпринимателей. В конце концов, можете прийти, посмотреть продукцию вживую и что-то для себя приобрести. Будет обязательно у нас будет такая гастрономическая площадка сибирской кухни, поэтому приходите, попробуйте нашу местную продукцию на вкус. Но и в этом году форум будет проходить не только в Тюменском технопарке, как обычно это происходит, но и в новом для нашего города пространстве, кластере 809, креативном кластере 809 по адресу Красина 7. Там абсолютно полная программа, весь кластер занят. Если вы не были в этом пространстве, форум еще один повод туда заглянуть.
0: Спасибо большое. И не переключайтесь. Дальше будет еще что-то интересное.
2: Шоу на Красной Армии.

0: Реклама. Алло?
1: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
0: Ой, извините, я в Бангкоке.
2: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
3: Тюмень, шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: гостях Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий, идейный вдохновитель и руководитель форума КПД. Алексей, форум завершается совершенно необычно. Участники должны сформировать план действий на ближайшие 30 дней. Почему это для вас важно, чтобы человек не ушел просто так? И как потом нужно будет отчитываться, расскажите.
1: Ну, смотрите, сейчас проходит огромное количество деловых событий. И, повторюсь, самые такие осознанные их участники для себя берут максимум пользу, уходят, что-то делают. Но, надо сказать по-честному, я это и на себя лично могу переложить. Очень часто мы бываем на каких-то классных вещах и мероприятиях, вроде бы очень сильно воодушевляемся, а потом уходим, и рутина затягивает, и ничего дальше, в общем-то, и не происходит. Получили хорошие эмоции, не более того. Мне кажется, мы сейчас на этом форуме предложили людям сделать очень простое действие. Физически взять и себе куда-нибудь записать те шаги, которые человек должен совершить в течение ближайшего времени. Вот лично я обычно на волне энтузиазма, меня вот хватает на то, чтобы прямо здесь, сейчас какие-то действия сделать, потому что я же горю, я хочу открывать там новое дело, развивать новые проекты. И мы уверены, что многие действительно успеют записать шаги, которые нужно сделать дальше. Вот как в школе, мы же все записываем в тетрадку, в дневник, еще куда-то. И мне кажется, способ отображения информации там на бумаге или в цифровом виде увеличит шансы на то, что человек дальше что-то действительно сделает. Поэтому мы даем шанс отчитываться, никуда не нужно. Но хотя при этом мы всегда рады, если в наших социальных сетях люди рассказывают, а мы вот что-то запланировали,
0: да,
1: сделали.
0: Спасибо вам.
1: Потом мы будем рады, если кто-то поделится. Угу. Если человек сделает план и не поделится, но что-то реально сделает из этого плана, мы точно будем за него очень рады и счастливы. Поэтому это просто возможность подтолкнуть участника к форуму, к фиксации своих планов, а мы верим, что фиксация планов увеличит шанс на то, что они будут реализованы.
0: Ну, это замечательно. Я, пусть таких людей будет как можно больше, и пусть они вам рассказывают в соцсетях, делятся с вами для того, чтобы все больше креативных предпринимателей было в нашем городе. Спасибо вам, Алексей, большое. Итак, напомню, с 9 по 10 октября в Тюменском технопарке и кластер 809 пройдет форум КПД-2026.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

В лучшем городе Земли 2 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как попасть в мини-обсерваторию под Тюменью. Пока же встречаем звезд музыкального плана. Оставайся рядом.

Красной армии Хьюжил и Френч Монтана с темой Shine, то есть сияй. Ну и как раз-таки на сияние звездного неба можно посмотреть этой осенью под Тюменью. В Червишево у нас есть старая башня. Это мини-обсерватория, в которую можно попасть с экскурсией. Я была вчера, и, если честно, это была моя пятая попытка. Желающих так много, что регистрация закрывается за минуту, плюс погода должна быть хорошая. В общем, оно того точно стоит, но много всего должно сойтись, очень много звезд. Ищи координаты старой башни в Червишево, может быть, тебе удастся посмотреть на Луну и звезды вблизи уже этой осенью, ну или в следующем сезоне. В плане музыки у нас тоже намечается целый звездопад, и вообще все самое крутое впереди. Это Красная Армия. Классного тебе дня!

0: влюблённый. Вот так красиво будем двигаться далее. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.

0: 150.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер западный 2 метра в секунду. Далее вечером плюс 17, осадков не ожидается, ночью плюс 12 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди Global группа Cat's Eyes, новинка Animal. Послушаем полную версию этого суперхита через минутку. Не переключайся.
3: Реклама.
4: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
5: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама застройщик ООО «СЕС Недвижимость». Проект «Регистрация» на «Счет.рф». Ипотека от АО «Банк Домра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Одинава» и с выделенного пола квартиры. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2024 года. Неоферно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Тема TikTok. Ну а для тех, у кого часики-то тикают, появился вот такой тренд. Россияне массово ходят на фейковые свадьбы. Организаторы устраивают прям торжество, а гости просто покупают билеты. И каждый может выбрать свою роль.

фейковые свадьбы. Если тут для настоящей свадьбы тоже нужно неплохо так потрудиться. Ладно, это все вопросы риторические. Давай перейдем к делу, а точнее к музыке. Впереди у нас Russian и Whiskey с темой Понга. Прямо сейчас Филатов, Кэрос и СТ, там, где рассвет. Это Красная Армия, делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 24, ветер западный 2 метра в секунду. Далее вечером плюс 17, осадков не ожидается. Ночью плюс 12 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальный движ устроит Алия Фарбен и Рене Миллер «Body Talk».

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmy

Тюмени 3 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро дам наводку на тизер нового трека Федука. Ожидается кое-что по-настоящему крутое. И нет, я не сказала наводку, я сказала наводку. Ну, то есть это все дело слито.

На Красной Армии только что топик и карт-бланш с темы Lucky Ones, то есть счастливчик. А я хотела бы рассказать про нашего главного счастливчика Юру Борисова, который поразил всех на церемонии «Оскар» прошлой весной. С ним выходит в прокат уже очень много фильмов, в том числе и голливудских. Но сейчас конкретно про «Битву моторов». 8 октября будем смотреть новинку, в которой Юра играет в дуэте с потрясающим, невероятно харизматичным Иваном Янковским. И нужно обязательно идти в кино на этот потрясающий дуэт, декорации, костюмы. А еще саундтрек написал Федук. Причем, кажется, он сделал что-то просто невероятное. Я предлагаю тебе зайти в наш ВК-канал «Радио Красная Армия» и заценить тизер этого трека, потому что, ну, лично у меня огромные ожидания. Мне кажется, что они оправдаются. Дальше, чего же ожидать далее? Teddy Swims, Mr. Know It All. Это кое-что мягкое, приятное, лиричное и в таком, на вайбике чила. А до этого Мот in the Club на Красной Армии. Делай громче и классного тебе дня!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 24, ветер западный 2 метра в секунду. Вечером до плюс 17 осадков не ожидается, а вот ночью небольшой дождь похолодает до плюс 12.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди неожиданные тандем. Это Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сузанна. Отражение.
3: Как дышать, покраснеет кровь, потерпи еще, а смысл ждать.
1: Эту песню ребята писали целые сутки, не вылезая из студии, поэтому получилось суперэнергично. Слушаем далее на одном дыхании.
0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Знаешь,

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектная тема бриллианта от Артика и Асти. А еще расскажу, как стать опекуном кенгуренка из Тюменского зоопарка. Вот такая милота будет дальше. Не переключайся.
2: Реклама.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0017-01.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

пожертвования в честь этой организации. Можно, получается, скинуться на корм и уход за животными. Причем не только кенгуренок принимает донаты. Есть еще и рысь, например,

крупного, то можешь, например, 10 тысяч рублей заплатить, и тогда это все будет реализуемо, ну а ты будешь делать хорошее дело. В плане музыки далее тоже будет весьма хорошо. Мы встретим группу «Серебро» с темой «Смотри, но не трогай». Услышим этот большущий хит сразу после Несса Барретта «Dying of Your Inside» на Красной Армии.

0: последний сезон. А нам искать не нужно, она прозвучит уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Ей почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на «Счетчиком.рф». Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Главный тюменский.
9: Как и на прошлой, главным хитом.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Почти менее 4 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь за наш счет сгонять в Тюменский драматический театр, а еще послушаем Bauer Calling Out For You прямо сейчас.

Потрясающий дуэт на Красной Армии. Это Мадонна и Кайли Миноук, Love Sensation. Не хочу, конечно, торопить события. Сегодня только среда, но уже очень хочется строить планы на выходные. И если ты планируешь выбраться в центр, то имей в виду, что в субботу будет кросс нации, из-за чего будет перекрыт подъезд к конторе пароходства. Это случится уже завтра утром и до 4 часов дня субботы будет закрыт проезд, поэтому парковаться нужно будет где-нибудь наверху. Но если ты сама участвуешь в кроссе, то желаю тебе большой удачи. Далее у нас очень удачное приобретение для музыкальной индустрии. Это лирик с темой Don't Go Mad. Напомню, что долгое время он писал песни для других людей, продюсировал их. Ну, а теперь поет сам, и это, безусловно, круто. А до этого D-Vex, Slow Down, Can't Stop Thinking. На Красной Армии делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит дуэт Fast Boy с темой Music Sounds. Потрясающий саунд, потрясающий вайбик, лови.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Алло?
3: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
2: Ой, извините, я в Бангкоке.
4: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: недели, как и на прошлой, главным хитом становятся Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Наты «Moving to the Sun». Следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер западный 2 метра в секунду. Предстоящий вечер пройдет без осадков, а вот ночью ждем небольшой дождь и плюс 12.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что новенькое от «Buy India».

0: Реклама.
1: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
2: Алло?
3: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
2: Ой, извините, я в Бангкоке.
4: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
5: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
6: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
7: Правда? Мы ж только пришли.
6: Мама, давай завтра еще придем.
8: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
9: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар, Герцена 63. Бронируйте 666-330.
10: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

Красной Армии диджейский дуэт и Нептуника с темой What If. Спасибо ребятам за классный настрой. И знаешь, есть еще один дуэт, который я хочу тебе представить. Это Саша Самойлов и Яна Кушнир, ведущий шоу Red. С ними полезно кентоваться, потому что иногда они разыгрывают классные призы. Это могут быть билеты на топовые мероприятия Тюмени или что-нибудь посущественнее. Как-то раз мы разыграли, например, классный велосипед. Так что, если что, включайся побудь.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Вечером плюс 16, ночью плюс 13 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий трек от Мари Краймбрери «Ты помнишь?».
6: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: Услышим этот пронзительный текст полностью уже совсем скоро. Оставайся рядом.
0: Реклама.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
11: Захавай!

0: Радио «Красная армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: или прямо-таки танцуя на сиденье своего автомобиля. Вот это, я считаю, действительно классное утро. Так что пользуйся лайфхаком и расскажи всем своим. Пока же продолжаем этот вечер в компании Dave & James. Услышим романтичную историю Rain Dance сразу после Акмаля. Любовная. Тоже получается про любовь. Это «Красная армия». Классного тебе вечера.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Предстоящий вечер пройдет без осадков, а вот ночью небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 12.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди магический саунд от Мадонны и Мартина Гаррикса. Без

0: Залипательная тема будет играть далее. Ну, а еще новости не пропусти.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: Захавай!

0: беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно, а улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.

0: 5. Далее на Красной Армии новости от Николая Антонова. Тебе слово.
1: Добрый вечер. В Тюмени в сентябре открыли 2 сквера. Один из них – обновленный сквер «Нефтяника» в центре города. Здесь отреставрировали арт-объект в виде глобуса, установили скамейки, игровую зону для детей, уложили новую плитку. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, на втором этапе реконструкции сквера планируется создать памятную аллею, посвященную истории развития нефтегазового комплекса Тюменской области. Второе общественное пространство обустроили с нуля. Это сквер кадетов на улице Клары Цеткин. Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Монтажников в Тюмени начнется в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области, подготовка к строительству идет в осенние месяцы, чтобы основной объем работ выполнить зимой, когда в ливневой системе практически нет стоков. Новая сеть поможет отводить ливневые стоки с юго-восточной части областного центра. Контракт на разработку проекта и строительство сети выиграл Росводоканал Тюмень. Сегодня наступил день осеннего равноденствия, напоминает парламентская газета. Продолжительность дня и ночи в это время становится примерно одинаковой, а в северном полушарии начинается астрономическая осень. После равноденствия ночи постепенно становятся длиннее дней. В южном полушарии, наоборот, наступает астрономическая весна. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: жаргона. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от AVE, Meet Me in the Dark. Ловит этот атмосферный трек полностью менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
0: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
8: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
11: Захавай!

Ник только что раздал классного звука на Красной Армии. Тема называется «Аутентичная». Ну а что касается подарков, то у нас за это отвечает Антон Колев. Именно он занимается раздачей призов по будням с 12 до часу в программе «Плюс Вайб». И ты можешь присоединиться к культурному, скажем так, периоду этой программы, потому что завтра и послезавтра у тебя есть возможность получить парный пригласительный в театр, либо парный пригласительный в кино. Тут уж как твоя душа пожелает, ну и, естественно, как повезет, скажем так, потому что это будет... игра, это будет розыгрыш, и будет только самый смелый, сильный и умелый в ряду победителей. Дальше будем слушать Мону с его бесконечно красивой темой «Мама», а прямо сейчас Imagine Dragons Radioactive. Это «Красная армия роскошного вечера».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди невероятный вокал от Алекса Уоррена «Fever Dream». Меньше 3 минут, и этот мировой хит в твоих динамиках. Лови.
2: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Знали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
4: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
8: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Запрыгиваем на хвост этой песни «Let me forget you». Это Лорен и Уорринер на Красной Армии. Дальше же классные песни будет ставить для тебя Сергей Белявский. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Слушай, в России создали машину для написания конспектов. Вот где они были? Где они были, когда я на филфаке учился?
0: О, мы много конспектов писали.
1: Да,
0: очень много.
1: Да, и я вообще, я понял, почему почерк портится у людей постарше, потому что, ну, ты, ну, просто банально не успеваешь, не успеваешь, ты уже какие-то свои сокращения придумываешь, а тут машинка, бах, все сама делает. Но есть, наверное, нюанс. Угу. У меня память работает так, что мне нужно писать, чтобы запомнить.
0: По-моему, да, это так и работает. А какой толк от машинки?
1: Ну, потом перечитывать. То есть у меня были такие преподаватели, за которыми я просто не успевал. Ну, то есть они очень быстро диктовали, я не успевал, я потом читал конспекты, ну, понятно, что ходил, что не ходил.
0: А теперь представь себе, какие конспекты пишут врачи.
1: О да, врачей понимаем, да. Ну что ж, мы будем двигаться дальше, отдыхать, расслабляться. Тебе пожелаю хорошего вечера.
0: И вам классного.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну что, вот и вечер, вот и горячая музыка. Впереди Анима и Джей, Out of My Body. И прямо сейчас появится тройка музыкантов, Пилат в КРССТ, там, где рассвет.

Мощная история Out of My Body на Красной Армии. Это Энима и Джей. Ну а в России создали машину для написания конспектов. Она полностью повторяет почерк человека. Достаточно закрепить на специальной подложке лист формата А4, А5, вставить свою ручку, указать нужный текст и запустить процесс. Нужно всего лишь установить приложение на смартфон. За решение вот такой вот головной боли всех студентов просят всего 20 тысяч рублей. И уж поверьте, эти 20 тысяч рублей я отдал бы с радостью в свое время. Да, это действительно была сложная история. Далее же у нас все просто. Только отдых, только крутая музыка. На подходе не лето, ментоловая. И прямо сейчас крутая история Черри Леди от Коста Лакоста. В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку под названием AEIOU. Это Оливер Хелденс. Через 3 минуты ровно здесь, на Красной Армии. Ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
6: Алло?
7: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто справ...

0: Проблемами что-то найти тебя не можем.
1: Ой, извините, я в Бангкоке.
2: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В этом году в Тюмени синхронизировали два важных проекта на улице Максима Горького вместе ее примыкания к улице Республики. Там одновременно меняют теплотрассу и расширяют дорогу до 4 полос. Как рассказал глава города Максим Афанасьев, это позволит не вскрывать новый асфальт через год после укладки. До конца месяца все работы будут завершены. Кроме того, вдоль улицы началось устройство нового пешеходного пути. Он обеспечит жителям выход на остановку общественного транспорта. Тюменская область вошла в топ-20 регионов по уровню зарплат. Заработка жителей области хватит почти на 3 фиксированных набора товаров и услуг. Рейтинг составлен РИА Новости. Медианная зарплата в Тюменской области во втором квартале составила около 69 тысяч рублей. Рейтинг регионов УРФО по уровню покупательской способности возглавляет Ямал на втором месте, Югра на третьем, Тюменская область. Более 25 тысяч жителей Тюменской области вакцинировались от гриппа в рамках прививочной кампании. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства, напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что уже начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и осложнений остается вакцинация. В текущем году по рекомендациям ВОЗ заменены все штаммы, входящие в состав вакцины против гриппа. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 17 тепла.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю Гёла Джонаса Блу. Эта пластинка прозвучит на Красной Армии всего через 2,5 минуты.
0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Тройная выгода. Вен Плюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М Плюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость. Группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

например, какую-то интересную новость. Сегодня ребята вот обсуждали конфеты из детства. Про воспоминания, про современные конфеты. В общем, присоединяйся, завтра будет что-то еще, что-то новое, что-то интересное. Не пропускай утреннее шоу Red с 7 до 10 по будням. Мы же далее не пропустим трек Sexy and I Know It. И уже сейчас Джоэл Кори с темой Whisper. В Тюмени 18 часов 47 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Global Girl группа Каца и их крутая история «Animal». Буквально через 2,5 минуты.
0: Реклама.

0: Фамилия. Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: недели не пропустите нашу рубрику Only Facts.
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 7 часов. Что ж, на дорогах у нас всего 4 балла. Есть небольшое затруднение на Осипенко и 50-летие октября. В остальном все отлично. И далее отличная история Манхэттен, Карлита, Софи Такер.

Красной армии, милкшейк, очень заводная история. Ну а самые заводные истории ждем в пятницу, потому что в пятницу будет главный тюменский чарт «Выборка». 18.00, присоединяйся обязательно, насладись топовым звучанием. До этого успевай поддержать своих любимчиков на redarmy.fm. Ждем тебя. Ну и, конечно же, главный тюменский чарт «Выборка». Пока же дождемся Мэри Гум. Настоящий прозвучит уже скоро. И прямо сейчас Слейтер с темой «Dance». В Тюмени 19 часов 12 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 18 градусов и безоблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 17 теплам, сообщает

0: сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Прозвучит трек «Lucky Ones». Это «Топик» и «Карт Бланш». Не только эта вещица ждет нас на Красной Армии через 2.5 минуты.
3: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
7: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 50.
1: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
2: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте летолето.ком. 0+.
3: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама застройщик ООО «СЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на «Шпочка.рф». Ипотека от АО «Банк Доброт». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохерно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет одинокий зной.

Шон Пол, Got to Love You, ну это уже классика, это музыка, которая вне времени. Кстати, что касается времени, завтра с 7 до 10 тебя будут ждать здесь, на Красной Армии, бодрые, веселые Саша и Яна. Утреннее шоу Red специально для тебя по будням, присоединяйся обязательно, настраивайся на рабочий лад, ну и утро пролетит максимально приятно и комфортно. У нас же далее из приятного Gearbox, Graceland и прямо сейчас Divac Slow Down. В Тюмени 19 часов и 45 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Тиму Белорусских, его крутую историю мысли. Полностью послушаем через 3 минуты ровно.
2: Реклама.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП 313-723-202-17-01.

8 вечера в Тюмени. И у нас продолжается вечер яркой музыки. Впереди много всего интересного на подходе. Zerb 24K Golden, Fast Friends и прямо сейчас Merck Cremont, Partenope.

Дерп и 24K Golden. Ну а завтра рекомендую тебе сделать небольшой перерыв в середине рабочего дня с 12 до часа, если быть точным. Именно тогда стартует программа «Плюс Вайп», в которой не только отличное настроение, не только качественная музыка, но еще и подарки. Так что присоединяйся, будь чуть активнее и получай кое-что крутое для себя. Далее также для тебя крутая группа Linkin Park. Вспомним их тему Paint. И уже сейчас появится Нептуника What If. В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: 333, адрес 50 лет ВЛКСМ, 120.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 17 градусов, малооблачно. Завтра днем также до 17 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю Акмаль.

0: Она прозвучит на Красной Армии через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Красной армии классная история Рыгара. Ride it. Ну и мы также классно проводим время, завершаем этот вечер. Кстати, если вдруг тебе нужна не только музыка, интересно, что происходит у нас здесь, у нас в Тюмени и вообще в мире, то заглядывай в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная армия». Будем тебе, конечно же, рады. Кстати, что касается подарков, первым узнаешь, если будешь подписан на нашу группу. В общем, сплошная польза. Присоединяйся. Далее тоже не отключайся, впереди много качественного саунда. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 15 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
0: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
2: Служба заказа такси «Дрим-авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 15 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 17 тепла.
2: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.